0: 2 тысяч километров. Всего маршрут Клочкова составит свыше 4 тысяч километров. Завершить экспедицию путешественник рассчитывает 15 сентября. Конечной точкой станет поселок Уэлен, самый восточный населенный пункт Чукотки. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

принять мой образ жизни. Я не святой и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен, но

сидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

любви. Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс

25. Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу. На сегодня уже освоено 26 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Айсен Николаев. Ленский мост – один из крупнейших транспортных проектов. Объект свяжет ряд ключевых магистралей – Амуро-Якутскую железную дорогу, речной порт и аэропорт. Строительство моста планируется завершить в течение 2 лет. На Урале из-за аномального паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 действует режим повышенной готовности, сообщили в региональном МЧС. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Глагол «идти» закрепил за собой статус рекордсмена по количеству значений в русском языке. В одном из авторитетных словарей у него насчитывается 56 смыслов, сообщили РИА Новости в Институте Пушкина. Глагол описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления и распространение запахов. Помимо этого, «идти» передает течение времени, годы идут, ход событий, дела идут хорошо, идею соответствия, платье идет и движение к цели. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

очаровательным одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.
1: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения за помощью обратились 386 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что самой эффективной мерой защиты от заболевания остается вакцинация. Но напомнили о необходимости соблюдения правил индивидуальной безопасности при посещении лесов и парков. Легкомоторный самолет «Танго» успешно совершил свой первый полет. Он оснащен экспериментальным образцом мотора АПД-520 «Лидер», разработанного без участия зарубежных специалистов, сообщает телеканал «Мир-24». Самолет состоит из композитных материалов. Его можно использовать для подготовки летчиков и туристических полетов. Стоимость судна около 100 миллионов рублей. В России разрабатывают первую отечественную игровую платформу для людей старшего возраста. Об этом пишут «Известия». Проект «Академия ясного ума» объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других функций. Разработка ведется при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России. Платформа создается как инструмент регулярной когнитивной тренировки, а не просто как обычный игровой сервис. Российский путешественник Иван Клочков спустя 2,5 месяца после старта экспедиции на каяке добрался от Камчатки до Чукотки. Границу между двумя регионами он пересек 13 июля, преодолев по морю более 2000 километров. Всего маршрут Клочкова составит свыше 4000 километров. Завершить экспедицию путешественник рассчитывает 15 сентября. Конечной точкой станет поселок Уэлен, самый восточный населенный пункт Чукотки. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане ликвидируют последствия схода селей. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Иссык-Кульской области Кыргызстана ликвидируют последствия схода селей. Из-за проливных дождей, которые не прекращались трое суток, в курортной зоне подтоплены жилые дома и территории пансионатов. Из опасных участков спасатели эвакуировали более 30 человек. Ася Люсенова расскажет подробности.
2: В условиях сырьевой опасности даже обычная прогулка по курортной зоне может превратиться в настоящее испытание. Одну из пешеходных аллей в Чулпанате затопило. Рядом находится водоотводный канал, который не справился с объемом воды. Несмотря на опасность, находятся смельчаки. Переправляются через поток воды и на колесах, и босиком. Опасность как никогда объединяет. Если не в одиночку, то целой командой. Отдых на смарку. Непогода атакует со всех сторон. Трое суток в Чулпанате идут проливные дожди. Подтопило несколько гостиниц. 33 человека пришлось эвакуировать. Вода в озере мутная, но оптимизма приезжие не теряют. Среди них и Александр Чурсин.
3: На нас не сторм, у нас есть спортзал, мы боремся. Но вот хотелось немножко приехать, заминку сделать. Небольшой дискомфорт возникает, но объедем, ничего страшного, бывает.
2: Основная угроза сейчас исходит от горных рек. Вышедшие из русел потоки подтопили близлежащие населенные пункты. В жилых домах уровень воды поднимался до 30 сантиметров. Затопило 11 домов, говорит офицер МЧС Калыс Джумабаев.
4: Вода спустилась со стороны бетонного завода. Оперативные группы прибыли, всю ночь откачивали воду и очищали территорию. Но большого материального ущерба жилым домам нанесено не было.
2: Для местных жителей подобные паводки – явление сезонное. В этот раз, по их словам, масштабных разрушений удалось избежать. В прошлом году было хуже, говорит Айнура Джулдошева.
5: Я, наверное, часто молюсь, занимаюсь медитацией. Вот поэтому очень сильно повезло прям к моему дому. Они все вот так вот обходили. Но соседи даже говорили, что табуретки плавали, вещи плавали.
2: Решение проблемы – строительство селеотводных каналов. Таких в Чулпанате в этом году построили 4. Чтобы обеспечить безопасность всего региона, понадобится еще 60 таких же.
0: Таджикистан.
1: Хип-хоп, брейкинг и латиноамериканские ритмы. Сотни участников боролись за титул чемпиона Таджикистана по спортивным уличным танцам. На мероприятии побывала Марияма Рахманова.
6: Помимо танцевальных поединков, гостей ждали показ мод, выступления артистов и просмотр премьеры документального фильма. Амина Рахимова танцует с детства. Успела попробовать почти все направления, но больше всего полюбила спортивное. Уличными танцами занимается уже 6 лет.
7: Танцы – это неотъемлемая часть моей жизни. Я пришла к танцам и выявила, что это мое, потому что я очень люблю музыку и активный образ жизни. А вот танцы, вот современные танцы – это как раз-таки вот это вот идеальное комбо, где и музыка, и нагрузка. И это просто мне по душе.
6: За выступлениями наблюдают десятки зрителей. Для многих спортивные танцы стали новым и необычным форматом соревнований. Фариза Файзулаева познакомилась с танцевальными батлами впервые.
8: Я безумно счастлива, что у нас проходят такие чемпионаты, куда собираются со всего СНГ, тут и Узбекистан, и Казахстан. И безумно счастлива, что у нас развивается не только спорт, это футбол и бокс, а также танцевальные чемпионаты.
6: Чемпионат республики по спортивным танцам в Таджикистане проводится впервые и объединяет как начинающих, так и опытных спортсменов уличных направлений. Делится с нами организатор Азиза Каюмова.
9: Сегодня у нас более 200 участников. Но уже утром у нас до обеда были отборочные туры. И сейчас вот к вечеру будут уже только топ-8 самых сильных танцоров в каждой номинации.
6: Цена победы – звание сильнейших в стране и возможность представлять Таджикистан на международной арене. Ближайшие турниры – азиатские игры в Японии и финал международного конкурса развития уличной культуры и спорта «Карда» во Владивостоке.
0: Беларусь.
1: В Беларуси за несколько дней жары в водоемах утонули десятки человек. По статистике, ежегодно погибших на воде становится меньше. Но некоторые жители страны все еще пренебрегают мерами безопасности. Екатерина Дрожжевич отправилась на городской пляж.
10: Студентка медвуза Полина Перфильева сдала экзамены и теперь на каникулах. На пляж с братом специально пришли днем, когда людей поменьше. Купаются на Минском водохранилище часто, говорит отдыхающая на пляже Полина Перфильева.
11: Мне тут нравится находиться. Постоянно мы тут обитаем. Стараемся за буйки не заплывать. В принципе, сами понимаете, веселье на воде – это опасно все. Дети, конечно, купаются тут не на глубине. В принципе, тут оборудованы специальные, так скажем, уголочек, чтобы дети были в безопасности.
10: На оборудованных пляжах купаться безопасно. Все время под присмотром спасателей. Они только просят не заплывать за буйки. Трагичных случаев в этом сезоне, говорят, там не было. Но несколько раз отдыхающим на воде помощь все же оказывали, говорит начальник спасательной станции «Дрозды» Игорь Цветков.
12: Тут буквально недавно было. Человек находился в нетрезвом состоянии, решил поплавать, сил не рассчитал. Вовремя подоспел матрос-спасатель поста, оказался действие выходу на берег. Ну и впоследствии таких людей мы передаем, как правило, правоохранительные органы для дальнейшей работы с ними.
10: Спасатели с трагедиями играют на перегонки, выходят в рейды и предупреждают купающихся о мерах безопасности. И тем не менее, по всей стране статистика по утонувшим меняется ежечасно. Спасатели уверены, беда приходит к тому, кто пренебрегает мерами безопасности, говорит официальный представитель Белорусского республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева.
13: Ввиду такой температуры все-таки купаться следует с 8 утра до 10, и также следует купаться уже ближе к вечеру, тоже с 16 до 18.00, в принципе, когда жара уже спадает. При всем при этом необходимо чередовать купание с загаром, чтобы также не переохлаждаться в воде. Ну, касательно гибели детей, к сожалению, с начала года погибло 7 несовершеннолетних, и это случаи в большинстве своем из-за недосмотра родителей.
10: Гибнут в основном там, где акватории не оборудованы для купания. Есть водоросли, в которых можно запутаться, или камни на дне. Кратно увеличивают шансы на гибель алкоголь. В жаркие дни напитки с градусом дают сильную нагрузку на сердце, что может привести к трагедии. С начала года в водоемах Беларуси спасатели уберегли от гибели более 80 человек.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

И меня прошу, я слабее, чем кажусь, я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой бог, я ловлю твой каждый вздох и у сердца прячу боль.

в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Ленинградской области на служебные автомобили чиновников распространят те же ограничения по топливу, которые действуют для остальных жителей. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко. Аналогичные лимиты рекомендовано установить и для транспорта местных администраций. По словам главы региона, чиновникам следует отказаться от необязательных поездок, а рабочие вопросы при необходимости решать по видеосвязи. Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу. На сегодня уже освоено 26 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Айсен Николаев. Ленский мост – один из крупнейших транспортных проектов. Объект свяжет ряд ключевых магистралей – Амуро-Якутскую железную дорогу, речной порт и аэропорт. Строительство моста планируется завершить в течение 2 лет. На Урале из-за аномального паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 действует режим повышенной готовности, сообщили в региональном МЧС. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. С космодрома Байконур успешно стартовала ракетоноситель «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». На борту трое членов экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Миссия рассчитана на 261 день. Большая часть научного оборудования, которое доставил корабль, предназначена для медико-биологических и биотехнологических исследований. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: с вами на радио.
1: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Радио Мир.

0: Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Это выяснили в Банке России. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. В Туркменистане стартовала приемная кампания. Более 18 тысяч студентов планируют поступать в высшие и средние профессиональные учебные заведения. В новом учебном году они готовы предложить 20 новых направлений. В числе наиболее востребованных – искусственный интеллект и анализ данных. Одним из первых двери для будущих студентов открыл Международный университет нефти и газа. Здесь обучение проводят не только на государственном, но и на английском языке. Первая ракетка мира Арина Соболенко открыла теннисные корты на территории родной школы в Минске. Именно там она начинала свой большой спортивный путь. Увидеться с ней пришли сотни фанатов, передает телеканал «Мир-24». Спортсменка на родине – гость нечастый. Большую часть времени она проводит в разъездах и на турнирах. На новый корт Арина вышла первой. После символического броска – отработка ударов в парах. В очередь выстроились юниоры школы и игроки-любители. В Китае мощный смерч привел к необычному и травматичному инциденту. Стихия выломала окна в квартире на 12 этаже и буквально вытянула наружу мужчину вместе с диваном, шкафом и обеденным столом. Его жена и ребенок находились в соседней комнате и не пострадали. А мужчину доставили в больницу. Он жив. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

0: смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Проигравшие часто утешают себя идеей о том, что поражение разбивает. Так вот, это ерунда. Профессор психологии Ян Робертсон из Тринити колледжа в Дублине провел исследование и сказал, что победа – это, пожалуй, самая важная вещь в жизни людей. Уверен, вы пришли сюда не за полезным опытом, а за моим миллионом. Игроки, представьтесь.
3: Евгений Евтенков, Москва, художник-дизайнер.
4: Дмитрий Нефедев, хроматографист в фармацевтической лаборатории, Новосибирск.
2: Пройдите на свои игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Куда послала разгневанная старуха своего мужа, когда стала столбовой дворянкой?
4: К золотой рыбке.
2: На конюшню. Кто в фильме «Чебурашка» сыграл садовника Гену?
3: Пас.
2: Сергей Гармаш. Как называется кривая, изображающая график функции y равно x в квадрате?
4: Парабола.
2: Да. Калий – это щелочной или щелочноземельный металл?
3: Щелочной.
2: Да. Как звали белого пуделя за главного героя повести Александра Куприна?
4: Пас.
2: Артон. На побережье какого моря располагается Азербайджан?
3: Каспийского.
2: Да. Почетным гражданином скольких российских городов стал президент России Владимир Путин?
4: Одного.
2: 5. В каком месяце россияне пишут тотальный диктант?
3: Мая.
2: Апрель. Какой буквенный индекс был у номера такси, на котором Лёлик повез Горбункова в Дубровку?
4: Ого!
2: Да. Героиня балета Чайковского нашла щелкунчика или получила в подарок?
3: Нашла щелкунчика.
2: Получила в подарок. С какой командой сошлась Севилья 31 мая 2023 года в финальном матче Лиги Европы УЕФА?
4: Рома.
2: Да. Как звали подростка главного героя романа Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи»?
3: Пас.
2: Холден Колфилд. На каких ногах стоит неоправданно возвеличенный колосс в известной поговорке?
4: На глиняных.
2: Да. К какой группе музыкальных инструментов относятся литавры?
3: Ударные.
2: Да. Какой из этих столичных городов не находится на Дунае? Братислава или Бухарест?
4: Бухарест.
2: Да. Как называется шедевр индийской архитектуры? Беломраморный мавзолей близ Агры.
3: Пас.
2: Тадж-Махал. Поклонники какого романа посещают в Москве нехорошую квартиру?
4: «Мастер и Маргарита».
2: Да. Используется ли галлон для измерения объема сыпучих тел?
3: Нет.
2: Да. У какого государства в 1819 году Соединенные Штаты Америки выкупили полуостров Флориду?
4: Испания.
2: Да. В какой опере Прокофьева среди действующих лиц есть стоп? Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. У вас получилось дойти до несгораемой суммы. Автором 10-го правильного ответа стал Дмитрий. В течение раунда я задал вам 19 вопросов. Вы ответили правильно 10 раз. 3 правильных ответа дал Евгений, 7 правильных ответов дал Дмитрий. Это значит, Дмитрий, что вы начнете отвечать во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: На арене нашего интеллектуального шоу художник Евгений Войтенков и хроматографист Дмитрий Нефедьев продолжают схватку за миллион. Второй раунд. На каком полюсе живут пингвины?
2: Южном.
1: Да. В какой стране прошла финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года?
2: Россия.
1: Да. С именем какого русского поэта связана усадьба Тарханы?
2: Лермонтов.
1: Да. Сколько песен проиллюстрировано в мультфильме «Пластилиновая ворота»?
2: Одна.
1: Три. В какой стране находится старейший из ныне существующих ресторанов «Сабрина де Батин»?
3: Италия.
1: Испания. Дмитрий, кто носил прозвище «Толстый и ужасный», рожденный 13-го, Шекспир кинематографа?
2: Пас.
1: Хичкок. Евгений, в образе какой рептилии иногда представала хозяйка Медной горы?
3: Ящерица.
1: Да. Сколько книг о солдате Иване Чонкине написал Владимир Войнович?
3: Три.
1: Да. Сколько диагоналей у трапеции?
3: Две.
1: Да. Название континента Австралия произошло от латинского слова «южный» или «северный»?
3: Южный.
1: Да. В каком новогоднем российском фильме 2012 года бесплатно снялся Ален Делон?
3: Пас.
1: С Новым годом, мамы! Дмитрий, под каким псевдонимом выступал певец Шахнур Азнаварян?
2: Шарль Азнавур.
1: Да. Производством какого металла знаменит город Норильск?
2: Никель.
1: Да. Кто написал для будущего императора Александра I бабушкину азбуку?
2: Ключевский.
1: Екатерина II. Евгений, летучая мышь Иоганна Штрауса – это опера или оперетта?
3: Оперетта.
1: Да. Какой спортсмен использует колобашку?
3: Пас.
1: Пловец. Дмитрий, какое слово звучит гордо, по мнению героя пьесы Максима Горького?
2: Человек.
1: Да. В какой стране до 1999 года денежной единицей был гульден?
2: Нидерланды.
1: Да. В какое время года произошла Курская битва?
2: Летом.
1: Да. Назовите режиссера, снявшего цикл фильма «Звездные войны».
2: Джордж Лукас.
1: Да. Кто запечатлен на знаменитой фотографии «Героический партизан»?
2: Костелло.
1: Че Гевара. Евгений, кто в мультфильме про Домёнка Кузю утверждал, что счастье, когда у тебя все дома? Ворона, стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. И сразу начну с хорошего. Один из вас стал автором 20-го правильного ответа в нашей игре. 10 тысяч рублей получает Евгений. За два раунда я вам задал 41 вопрос. Вы ответили правильно 24 раза. Евгений ответил правильно 8 раз, а Дмитрий 16 раз. Это значит, что Дмитрий проходит финал игры «Миллион за 5 минут».
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует. Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
3: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Дмитрий, слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. 40 правильных ответов на счету и миллион ваш. Третий раунд. На территории какого государства находится озеро Иссык-Куль?
3: Киргизия.
2: Да. Каким видом спорта занимался Гурин, персонаж фильма «Москва слезам не верит»?
3: Волейбол.
2: Хоккей. Какой страной правила легендарная царица Тамара?
3: Грузия.
2: Да. Какой режиссер рассказал о впечатлениях своего детства в фильме «Фабельманы»?
3: Спилберг.
2: Да. На каком континенте находится российская научная станция «Восток»?
3: Антарктида.
2: Да. Героями какой кинокомедии стали контрабандисты граф и Лёлик?
3: «Бриллиантовая рука».
2: Да. В какой исторической области Франции родился Д'Артаньян?
3: Гасконья.
2: В каком виде искусства прославились Анатолий Зверев и Владимир Яковлев?
3: Живопись.
2: Да. Какое общее название имеют сказка Шарля Перро, опера Россини и балет Прокофьева?
3: Красная шапочка.
2: Золушка. Как называется катание на поверхности волны на специальных легких досках?
3: Серфинг.
2: Да. Визави в переводе с французского означает лицом к лицу или спиной к спине?
3: Спиной к спине.
2: Лицом к лицу. Экс-президент какой страны почти 20 лет был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная»?
3: США.
2: Да. Стоп. Игра окончена. Подведем итоги. В третьем раунде вы заработали еще одну несгораемую сумму. За 30-й правильный ответ. А теперь остальные цифры. Всего за три раунда вам было задано 53 вопроса. Вы дали 33 правильных ответа. Мой миллион останется при мне. А с вами Дмитрий. Я прощаюсь. Всего доброго и спасибо за отличную игру. Прощайте.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Через 15 минут прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Ленинградской области на служебные автомобили чиновников распространят те же ограничения по топливу, которые действуют для остальных жителей. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко. Аналогичные лимиты рекомендовано установить и для транспорта местных администраций. По словам главы региона, чиновникам следует отказаться от необязательных поездок, а рабочие вопросы при необходимости решать по видеосвязи. Космодрома Байконур успешно стартовал ракетоноситель «Союз» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». На борту трое членов экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Миссия рассчитана на 261 день. Большая часть научного оборудования, которое доставит корабль, предназначена для медико-биологических и биотехнологических исследований. Землетрясение магнитудой 6 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили сейсмологи. Тревога цунами не объявлялась. Спустя 6 минут произошло второе землетрясение с такой же магнитудой. Эпицентр также оказался в том районе и очагом на глубине 72 километра. По данным МЧС, жители краевого центра ощутили его силой до 2 баллов. Самая дешевая квартира в новостройке Москвы продается почти за 7 800 000 рублей. Об этом узнали аналитики недвижимости. Общая площадь жилья в Тушино – 24 квадратных метра. Квартира продается в проекте по реновации уже с отделкой. А вне проектов реновации наиболее доступная квартира по такой же цене на востоке столицы. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история. Реклама.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Живет Сан Саныч без долгов и забот. Юпитер, 515-800.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп. Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
8: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Капкан».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.
0: Лето. В каждом звуке.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Василий Анохин обсудил развитие пожарно-спасательной инфраструктуры с главой МЧС Александром Куренковым. Речь шла об обновлении объектов МЧС и подготовке молодых спасателей. Отмечается, что смоленские команды – лидеры школы безопасности и участники международных соревнований. Также в регионе планируется развить учебно-тренировочную базу. В Починке строят новый детский сад-ясли на 150 мест по федеральной программе. Работы идут по графику. Готов фундамент, на треть выполнена кладка стен первого этажа. Гидроизоляция готова на 85%. Завершить строительство планируют в следующем году. Со слов губернатора Смоленской области, всего в 2026-2027 годах в регионе отремонтируют 12 детских садов. В 2026 году по нацпроекту в Смоленской области обновят более 34 километров водонапорных сетей и почти 3 километра теплотрасс. На это направят свыше 315 миллионов рублей. В Смоленске уже завершены работы на 19 улицах. В августе закончат ремонт на Шевченко. Василий Анохин подчеркнул, что работы по модернизации коммунальной инфраструктуры также ведутся и в муниципальных округах. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Дети бросают мне вызов. Они оказываются умнее, быстрее и выносливее взрослых. Игроки, представьтесь.
3: Ансар Марат, 10 лет, город Уральск, Казахстан.
4: Асаджан Арлан, 9 лет, Казахстан, Аксай.
2: Игроки, займите свои игровые места. Вперед! Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Верно ли, что столица Казахстана и столица России – города-побратимы?
4: Нет.
2: Побратимы. Ансар, в каком крае России происходит действие мультсериала «Лео и Тиг»?
3: Лето.
2: Приморском. Внимательнее, ребята. Какой день недели народная традиция определяет как тяжелый?
4: Пас.
2: Понедельник. Что в словаре определяется как личное название человека?
4: Пас.
2: Имя. Эта морская губка стала первым в истории персонажем мультфильма, выставленным в музее Мадам Тюссо.
4: Губка Боб.
2: Правильно. В каком городе Казахстана можно спуститься в метро?
4: Астана.
2: В Алматы. Какой наливной фрукт в русской сказке катался по серебряному блюдечку?
4: Яблоко.
2: Верно. С какими птицами отправился в путешествие герой мультфильма «Заколдованный мальчик»?
4: Пас.
2: С гусями. Кто из друзей Элли расправился с 40 воронами Бастинды? Страшила или железный дровосек?
4: Дровосек.
2: Страшила. На территории какого государства находится озеро Балхаш?
4: Россия.
2: Казахстан. Какое окончание в названии спортивных игр указывает на то, что это игра с мячом?
4: Футбол.
2: Бол. Сколько колец составляет олимпийский символ?
4: 4.
2: 5. В первый день какого месяца Казахстан отмечает праздник единства народа?
4: 1 мая.
2: Верно. Как в серии чехословацких мультфильмов звали друга Гржмелика?
4: Пас.
2: Вахмурка. С какими насекомыми связана деятельность бортника?
4: Пас.
2: С пчелами. Какое имя получила героиня сказки Андерсона за свой крошечный рост?
4: Мальвина.
2: Дюймовочка. Правда ли, что Великий Шелковый путь проходил через казахские степи?
4: Правда.
2: Правильно. Какой писатель создал сказочных персонажей Джельсамина и Чиполлино?
4: Пас.
2: Джани Радари. Какая звезда нашей галактики красуется на государственном флаге Казахстана? Ну, Арлан!
4: Пас.
2: Солнце! Стоп! Первый раунд окончен. Арлан, Ансар, у нас в игре есть правило несгораемой суммы. Когда я отдаю 10 тысяч рублей за каждый 5, 15 и 25 правильные ответы. К сожалению, до первой несгораемой суммы вы не добрались. Пока. Осталось совсем чуть-чуть. Поэтому подведем просто итоги раунда. Я задал вам 19 вопросов. Получил 4 правильных ответа. При этом все 4 правильных ответа дал Арлан. Это значит, что он начнет отвечать во втором раунде. Арлан, это сильное преимущество. В этом раунде переход хода будет происходить после ошибки игрока. Только после ошибки. Не будет ошибки, не будет перехода. Раунд длится 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: Лето в каждом звуке. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Харлан Саджан и Ансар Марат продолжают битву за миллион. Второй раунд.
2: В дровне русский крестьянин впрягал лошадь, чтобы ехать или пахать?
3: Пахать.
2: Ехать. Ансар, какой журнал приносил для дяди Федора почтальон Печкин?
3: Пас.
2: Мурзилка. Арлан, какое время года в Казахстане начинается с Дня знаний?
3: А, осень.
2: Да. Арлан, каким насекомым был генерал Шер, приемный дедушка Лунтика?
3: Пас.
2: Шершнем. Ансар, как правильно говорить, до скольки или до скольких?
3: До скольки?
2: До скольких. Арлан, как звали жену Одиссея, которая верно ждала его 20 лет? Пенелопа или Федра?
3: Пенелопа.
2: Правильно. У кратких прилагательный, с основой на шипящую. Пишется на конце мягкий знак или нет?
3: Нет.
2: Правильно. Какой фразе кот Матроскин и пес Шарик учили галчонка хватайку?
3: Кто там?
2: Правильно. Кто стал первым казахстанским космонавтом и последним космонавтом СССР?
3: Пас.
2: Тактар Аубакиров. Ансар, сколько материков объединяет часть света Америка?
3: Два.
2: Правильно. У какого озера Казахстана, Ансар, западная часть пресная, а восточная соленая?
3: Пас.
2: Балхаш. Арлан, какую фамилию носил в сказке Волкова волшебник изумрудного города?
3: Пас.
2: Гудвин. Ансар, какой российский город называют Северной Пальмирой?
3: Москва.
2: Санкт-Петербург. Арлан, из зерен какого растения готовится напиток в эспрессо-машине?
3: Кофе.
2: Да, конечно. Сколько раз цифра 4 используется при записи целых чисел от 0 до 50? 5 раз или 15?
3: Пас.
2: 15. Ансар, о героях какого сериала снят полнометражный мультфильм «Три кота и море приключений»?
3: Пас.
2: Три кота. Стоп. Второй раунд. Окончим. Итак, хорошая новость. Вы дотянулись до первой несгораемой суммы. Ну, вы прошли и дальше. Однако и несгораемая сумма тоже ваша. Автором пятого правильного ответа в этой игре стал Арлан. 10 000 рублей уже заработал. А теперь общие итоги двух раундов. Я задал вам 35 вопросов, получил от вас 10 правильных ответов. Мне нравится ваша команда, но по правилам в третий финальный раунд отправится только один, тот, кто дал больше правильных ответов. Посмотрим на ваши личные результаты. Из 10 правильных ответов, которые набрала ваша команда, Ансар дал 1, а Арлан дал 9 правильных ответов. Это значит, он проходит финальную часть нашей игры. А на сегодня спасибо за игру, Ансар, и всего доброго.
0: Миллион за 5 минут. Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
0: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.
6: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
6: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
9: Это мое место!
10: Мы точно все взяли?
11: Вакаванга! Еще и место осталось!
12: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-2020.
13: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
15: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: хорошо звучит. «Миллион за пять минут. Дети. Продолжение».
1: Это игра «Миллион за пять минут». Орлан, поздравляю, вы в финале.
2: Спасибо.
1: Третий раунд. В какой азиатской столице построены храм неба и врата небесного спокойствия?
2: Пас.
1: Пекин. Сколько весит 1 литр дистиллированной воды?
2: Пас.
1: 1 килограмм. Большая часть Казахстана расположена в Европе или в Азии?
2: В Азии.
1: Верно. Сколько календарных месяцев составляет квартал?
2: Пас.
1: 3. В какой из этих игр фиксируется офсайд? В футболе или в баскетболе?
2: Баскетбол.
1: Ну ладно, ну футбол же правильно же начал. Какое животное в басне Крылова по улицам водили?
2: Кот.
1: А, слона. Как называют алмаз, который получил огранку?
2: Пас.
1: Бриллиант. На каком государственном символе Казахстана изображены 2 крылатых коня тулпара?
2: Герб.
1: Правильно. Какой мультфильм рассказывает историю о том, как Симба стал королем земель Прайда?
2: Король лев.
1: Верно. Кто из древнегреческих богов изображался в крылатых сандалиях и с жезлом кадуцеем в руке?
2: Цезарь.
1: Гермес. Стоп. Эта игра окончена. Так. Орлан, в течение 3 раундов я задал вам 45 вопросов. Вы в команде с Ансаром, а потом в одиночку, дали мне 13 правильных ответов. Да, до миллиона не дотянулись. Миллион пока останется у меня. Однако, я буду ждать вас снова и уверен, что если захотите, вы сможете взять реванш. Спасибо за игру.
2: До свидания.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
3: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: родной.
1: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радио.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Военный фельдшер из Сибири спасла двойню в небе. 20-летний врач приняла роды на высоте 10 тысяч метров в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Красноярск. Роды начались спустя час полета. На борту медиков, кроме Адель Иралиевой, не оказалось. Девушка сначала помогла родиться девочке, а вот мальчик шел ножками вперед, что очень опасно. И молодой фельдшер смогла выполнить сложный акушерский переворот ребенка. В итоге все живы и здоровы, а новорожденную дочку назвали в честь воздушной спасительницы. Роскосмос и НАСА договорились продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут продолжаться полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. В Красноярском крае запретили детям купаться без присмотра. Изменение в закон о защите прав ребенка внесло законодательное собрание. Теперь детям до 12 лет нельзя купаться без сопровождения взрослых, а малышам до 7 лет запрещено находиться на воде без индивидуальных спасательных средств. За нарушение этих требований грозит административная ответственность. Тысячи гигантских испанских слизней запланили регионы России после дождей. Оранжевые моллюски, достигающие размеров с ладонь, уничтожают урожай и представляют опасность для людей и домашних питомцев. Каждая особь этого слизня способна отложить до сотни яиц. При контакте с ними можно подхватить кишечную палочку, стафилококк или листериоз. А домашний питомец при случайном проглатывании может даже погибнуть. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24». Оставайтесь с нами.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
1: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Керамические блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
7: Долго мучили боли в пояснице и спине.
8: Обезболивающие не помогали.
9: Ложиться в больницу ни за что.
10: Много слышала о центре Бубновского.
11: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
12: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
13: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
14: 8-960-591-66-61.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Свердловской области в городе Ирбит. Он считается мотоциклетной столицей России. Именно здесь выпускают мотоциклы «Урал». А сейчас город затопила река Ница. Уровень воды достиг отметки 741 сантиметр. Это опасно для региона. Минпросвещение России определило порядок действий учителя при срыве урока. С 1 сентября в силу вступает особый регламент. Если школьник мешает объяснять материал одноклассникам, на первом этапе учитель ограничится устным замечанием. Если это не помогает, педагог может привлечь ответственного за дисциплину сотрудника школы. Кроме того, о таких случаях будут обязательно информировать родителей. Туркменскую черешню теперь смогут попробовать жители стран Содружества. Фермеры освоили технологию выращивания новой для себя ягоды в жарких условиях и вышли на промышленный масштаб. Продукт впервые пойдет на экспорт, передает телеканал «Мир-24». Черешня – одна из самых сложных культур в садоводстве. Зной не любят, а после сбора быстро портится. Поэтому ее охлаждают на специальных фруктохранилищах. Впервые за всю историю фестиваля «Славянский базар» на «Аллее звезд» появятся сразу две новые именные плиты. Интригу, кто стал лауреатами, берегут особенно тщательно. «Аллея звезд» появилась почти два десятилетия назад и стала одной из главных туристических точек Витебска. Это музыкальный архив фестиваля под открытым небом. Ну а сам праздник музыки официально стартует завтра. И обо всех музыкальных новостях вы сможете узнавать на «Радио Мир». Пока это все. Татьяна Алексеева. Радио Мир.

0: Мы изучили кучу литературы о воспитании и переслушали массу советов от специалистов. Ведь все сводится к одной простой мысли. По большому счету, взрослых, как таковых, вообще не существует. Вот осознав это, находить общий язык с детьми и подростками куда как проще. Привет, друзья, это Радио Мир, Сергей Жирихин. У микрофона ближайшее время проведем вместе.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу...

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.
2: Реклама. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 000 рублей.

0: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно друзья угостили меня необычным блюдом, запеченное с медом и орехами груша в сыре камамбер. Довольно странное, но интересное сочетание сладости фруктов и солоноватого, местами как будто грибного сыра. Камамбер родом из Франции, а если точнее, из Нормандии. Готовят его не так давно, лишь с конца 19 века. Мягкий сыр из коровьего молока пользовался особенной популярностью во время Первой мировой войны и распространился благодаря французской армии. В самой Франции его полюбили из-за крестьянки Мари Орель. По преданию, во время французской революции она помогла одному аббату избежать преследования и спрятала его у себя дома. В благодарность священник поделился известным только ему рецептом сыра бри, которым славилась его родная провинция. Мари долго экспериментировала с ферментацией, используя привычные ингредиенты, и однажды у нее получился камамбер. Сейчас его используют как закуску к вину или как самостоятельное блюдо. Запекают с фруктами и орехами, поливают оливковым маслом, натирают ароматными травами и чесноком. Сам сыр, покрытый белой плесенью, по вкусу часто сравнивают с грибным соусом, а поэт Леон Поль Фарк окрестил его аромат запахом ног бога. Соль в том, что этот продукт богат аминокислотами, витаминами группы В, кальцием и фосфором, поэтому отлично подходит для укрепления костей и зубов, улучшает работу мозга, перец же в его калорийности. Не самый подходящий перекус во время диеты. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: смотрите на телеканале «Мир».
1: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

0: Радио Мир. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российские магазины с 1 сентября будут обязаны тщательнее отслеживать качество продукции и заведение автоматических штрафов за реализацию товаров с истекшим сроком годности. Система маркировки будет фиксировать на кассе факт продажи в обход действующего разрешительного режима. На основании этих данных сформирует проект постановления о нарушении. Информация о штрафе появится на госуслугах. У побережья Камчатки произошло несколько землетрясений магнитудой 6 и 5,7. Об этом сообщили сейсмологи. Первый толчок случился за 200 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине почти 65 километров. За ним в том же месте, только глубже, последовал следующий подземный удар. Позже специалисты сообщили о еще двух землетрясениях с чуть меньшей магнитудой. Тревога цунами не объявлялась. Рыбак заблудился на Сахалине и смог прожить в лесу 9 дней. Обессиленного пенсионера нашли на берегу реки сотрудники МЧС в километре от оставленной машины. Спасатели эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой помощи. Житель Благовещенска нашел в мусоре золотые слитки и получил срок. Городской суд приговорил его почти к 2 годам условно. В феврале у гостиницы мужчина обнаружил коробку с 3 золотыми слитками общей массой почти 4,5 килограмма. Не имея на них прав, он забрал находку, хранил слитки в машине, перевозил по городу, а затем решил отправить посылку в Новосибирск через транспортную компанию, спрятав золото среди радиодеталей. Однако сотрудники ФСБ пресекли его действия. В аэропорту Благовещенска при досмотре посылки слитки из Яли. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут лучшие собеседники на радио «Мир».
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Yeah. Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Вы как относитесь к бракосочетанию?
10: Ну, вообще-то положительно.
11: Не, я об этом думать еще рано.
9: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
11: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
9: Сибирь.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Капкан».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.
0: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Детей, которые пропали 2 дня назад в Карелии, нашли живыми. Брат с сестрой, их возраст 11-13 лет, решили пойти пешком 50 километров до Петрозаводска. Подростков искали добровольцы отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции, местные жители и родственники. Аномальной жары в Москве и области не ожидается. Об этом сообщили в гидрометцентре. Погода будет комфортной и типичной для июля. Плюс 28 с возможными кратковременными дождями. Но, правда, к концу следующей недели ожидается небольшое снижение температуры. Производство сухого верблюжьего молока запустили в казахстанском городе Аральск. Это один из крупных промышленных проектов, передает телеканал «Мир-24». Молоко для нового продукта будут закупать в том числе и у местных жителей. Помимо внутреннего рынка, оно пойдет за рубеж. Уже заключили контракт на поставку в Китай. Самая дешевая квартира в новостройке Москвы продается почти за 7 800 000 рублей. Об этом узнали аналитики недвижимости. Общая площадь жилья в Тушино – 24 квадратных метра. Квартира продается в проекте по реновации уже с отделкой. Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира по футболу. Команда обыграла Францию со счетом 2-0. Финал турнира запланирован на 19 июля. Испанцы сразятся за кубок с победителем полуфинальной пары «Аргентина-Англия». «Красная фурия» уже второй раз будет играть в финале Мундиаля. В первый раз в 2010 году она стала чемпионом мира. Больше новостей на нашем мультимедийном портале mir24.tv. И пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Час для вас.
1: Здравствуйте все!
2: Да, доброе утро, дорогие друзья! Инна Фатеева, Сергей Жирихин здесь, в вашей компании. И программа «Час для вас» на «Радио Мир». Экватор, экватор, экватор.
1: Это плюс или минус?
2: Пересекли уже, ну кто же виноват?
1: А стакан наполовину
2: пуст? А что это за песня, кстати? А, я вспомнил.
1: Ну кто же виноват?
2: Извините, куда смотрел отец? Стакан...
1: Да, как ты считаешь?
2: Стакан наполовину цел, я считаю, это уже неплохо. Значит, нам есть куда плеснуть наши воспоминания от половины лета, что уже позади.
1: Давайте сегодня такой, ярмарка тщеславия, это плохо звучит, да? Ну, что я успел сделать, куда съездил, что сделал за первую половину лет?
2: Ну, если вот это вот говорить голосом пародийного дедушки, что я успел сделать, то, наверное, да. А так, в целом, друзья, рассказывайте, что успели сделать за 45 дней, уже прошедшего лета. Ну и что там в будущих-то 45 днях? Там ведь тоже важно.
1: Да, ну, наверное, позвоните, пожалуйста, расскажите, может быть, куда съездили, может, что-то отремонтировали, может быть...
2: Тебе что-то починить надо, я правильно понял?
1: Да, я с утра разбила телефон. Может быть, переехали куда-то за первую половину лета. В общем, ждем вашей истории. 8-800-444-8484. Это номер нашего телефона. И мы с удовольствием прочтем все, что вы напишете на нашем сайте radiomir.fm и страничке нашей ВК.

0: Это час для вас. Если вы только что к нам присоединились, знайте, сегодня 15 июля, если вдруг вы забыли. Ну, середина лета.
1: Серединочка. Да. Серединочка, вот что нас больше всего интересует.
0: Золотая серединочка. Наверняка что-то уже успели сделать. Ну, потому что, когда мы ждем лето, мы же планируем. Да. Мы же накидываем туда кучу всего. Потом пытаемся это осуществить. Позвоните, пожалуйста, расскажите, что осуществили. Мы пока заглядываем на сайт radiomir.fm.
1: Там, семья... там Олег рвет волосы на себе и говорит, как половина, когда половина. Олежа, ну приходите уже, наконец, в реальности, обратитесь. Обратите внимание, что лучшее время года уже здесь, уже с нами, и давайте его как-то проводить.
0: Да, хорошо, что пока, знаешь, мне кто-то сегодня... лето. И завтра тоже лето, пока так.
1: До 31 августа точно.
0: Да, Ирина К. написала это сообщение из Саранска прилетела. У нас большое событие. Сын старший закончил школу, успешно сдал экзамены. Мы направили документы в 3 вуза. Вот сидим, ждем, трясемся, по идее, проходим на бюджет. Это главное, что мы планируем сделать за это лето. Вот, поступление.
1: И, конечно же, очень многие сейчас вот примерно в таком же положении сидят на краешке стула, так ножкой постукивают немножко по... полу и ожидают.
0: Ну вот сейчас, я так понимаю, самые дни, когда результаты все вот эти, вот, знаешь, когда по вузам это все распределяется, и все смотрят, что там проходит, не проходит.
1: Друзья, ну а как у вас, проходит, не проходит, или, так сказать, мимо пролетает, и вы и не заметить не успеваете? Лето, ровно половиночка позади, ровно столько же впереди, 8-800-444-8-4-8-4, телефон прямого эфира. Есть также группа «Радио Мир» в ВК и сайт radiomir.fm.

0: Это час для вас на Радио Мир. Мы сегодня такие промежуточные итоги, можно сказать, подводим. Ну, прям совсем промежуточные. Что успели сделать за первую половину лета?
1: Да, и тем, кто вот как-то ничего не успел, пока ставим двойку в журнал, но карандашом.
0: Да.
1: Потом, можно исправить. Сказать, потом будем исправлять, да-да-да.
0: Ну,
1: да.
0: Тут такие достижения глобальные. Вот Лиз написала. Хочу, во-первых, передать привет моей семье, дочке Соне, мужу Саше и сыну Ромочке, за то, что мы все вместе. С этого лета у нас жизнь кардинально поменялась. Мы теперь дачники. Купили уже готовую с теплицей. Не знаю, хорошо это или плохо. Теперь провожу выходные, ну, как бы это сказать, в общем, одной частью тела кверху.
1: Вот. А какая-то у вас... ну, в смысле, это имеется в виду работа, потому что, может быть, так сказать, и некая метафора...
0: Ну, спиной кверху, в общем, да.
1: Инна, часть тела все поняли. Процесс может быть разный.
0: А-а-а.
1: Вы не на том концентрируетесь, Инусик, не на том концентрируетесь. Так, здравствуйте, Алексей из Воронежа вообще пошел по скользкому пути. Лето началось с ремонта на балконе. Думал, за неделю управлюсь, растянулось на полтора месяца. Зато теперь уютно и можно пить кофе по утрам. Во второй половине лета хочу выбраться на рыбалку. Уже присмотрел пару мест на Дону. Как я уже сказал, из Воронежа это сообщение было к нам доставлено.
0: А какая рыбалка, если отпуск уже использован на ремонт? Какая
1: Нет,
0: рыбалка?
1: Почему? Он не сказал, что отпуск. Он сказал лето.
0: А, ну может все выходные там. Вот как мой сосед сверху. Он все выходные жик-жик-жик-жик-жик сверху как раз.
1: Коллеги, кто успевает за мыслью Фатеевой, пожалуйста, подсказывайте мне, потому что я просто, не вытаскиваю.
0: Позвоните, пожалуйста, подскажите нам вообще, что вы успели сделать за первую половину лета. Неважно, какие это дела, романтические, это путешествие, это ремонт. Нам все интересно. 8-800-444-8-484. И еще раз сейчас другим голосом телефон напомним.
2: Телефон эфирной студии «Радио Мир». 8 800 444 84 84. Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 000 000 рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
10: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: сейчас для вас.
1: Вы продолжаете слушать программу «Час для вас». Да, и Инна Фатеева, Сергей Жирихин. Зачитались тут очень много сообщений интересных на сайте radiomir.fm про свадьбы. Летом же очень многие женятся, тем более тут было 26-06-26. Но об этом позже. Давайте сначала послушаем Александра из Самары.
2: Александр,
1: он дозвонился.
2: Да, Александр, доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
2: Александр, ну рассказывайте, ваши 45 дней лучшего времени года. Что делали, куда ездили?
3: Ну, на самом деле, проект почти все, что планировал, выполнил. То есть я самое вот начало было июня, это я с дочерью участвовал в велогонке туристической двухдневной, и потом у нас была, ну, там, как бы одна организация, похожая, но на автомобиль на третий день. Вот тоже такое было приключение семейное, интересное достаточно. Вот, у меня дочь справилась, практически один раз только она так психанула от сложности, и, в общем-то, в остальном она, на удивление, справилась. Вот ездили в, тоже у нас, давно жена хотела, у нас есть под Самарой Ширяев, где-то 130 километров от Самары, ну, такое туристическое место тоже мы давно хотели, что-то все не складывалось, вот, съездили тоже с семьей, с сестрой, сестра с семьей приезжали, то есть мы там толпой такой приездили, там погуляли, походили по музеям, по горам там пролазили, в общем-то, классно. Ну и на даче у меня достаточно, примерно все, что планировал, водопровод себе провел в дом. Это прям большое дело, которое я давно хотел. Вот, так что теперь, чтобы руки помыть, не надо выходить из дома.
2: Ну, гигиена прежде всего. Александр, вопрос. А вы сейчас про одно лето говорите? Или это лето за последние 5 лет?
3: Это про одно лето.
1: Это всего лишь половина.
3: В это время.
2: Ну, сейчас, я надеюсь, вы хотя бы настолько устали, что вам уже вообще ничего не хочется после такого лета? Или вы еще продолжаете свой...
3: У меня в сентябре стоит велогонка в Оренбургской области тяжелая, и, соответственно, мне надо готовиться сильно.
2: Вы из Самары в Оренбург на велике поедете?
3: Нет? На машине.
2: На машине туда.
3: Мне лишние 400 километров, и так 500 там будет.
2: Ну, справедливо.
1: Ну, вообще, Александр, мое восхищение не слабо. Я посчитал, велогонка, автогонка, съездили в пригород, полазили по горам, воду на даче провел.
2: И это все в субботу.
1: Александр, вы просто гигант. Спасибо вам за историю и классного продолжения лета.
3: Да, вам тоже спасибо.
1: Все? Да, счастливо. Привет, семье. Ну, а мы продолжаем программу «Час для вас». Ждем вашу историю о том, что вы успели за первую половину лета. 8 800 444 8 4 8 4.

0: Радио Мир в ваших приемниках. И мы сегодня зафиксировали на календаре экватор лета, 15 июля, в связи с чем возник вопрос, что вы успели сделать за первые 45 дней?
1: А вот вы, Инна ФТ, что вы успели сделать за 45 днев?
0: Значит, я успела разобрать два шкафа. Я перенесла вещи из одного в другой, ну так, рокернула. Пять лет я готовилась к этому.
1: Рокернула.
0: Да. Еще я успела...
1: Да ты просто панк! Вы оторва, Инна.
0: Да.
1: Вы оторва.
0: Я успела дочку отправить в лагерь. Первый раз в жизни.
1: Да.
0: Решилась на это. Все прошло прекрасно. Вот. И даже на недельку съездить на море. В общем... Это было хорошо.
1: А ты вполне... А что тогда это было за лицемерная псевдозависть к Александру, который провел лето там просто повсюду и все сделал? Ты сама-то ничего себе. Два шкафа. Два шкафчика переложила один с другим. Рокернула, как ты выразилась.
0: Не, ну я горжусь этим даже больше, чем
1: все остальное. Я правильно понимаю, у супруга стало еще меньше полок?
0: Да, именно. Для этого все и затевалось.
1: Зачем, собственно, ему много, да?
0: Конечно.
1: У него же, господи...
0: Целая полочка. Есть одна.
1: Вот же она. Ну? Смотри, какие роскошные 17 квадратных сантиметров. Тут все влезает.
0: И носочки, и рубашечки.
1: Все влезает. А что не влезает? Ну, смотри, вот карта твоя банковская не помещается. Ну, давай я ее к себе уберу. Вот. Зачем она тут у тебя будет лежать?
0: Я это сделала. Девочки меня поймут. Наконец-то я это осуществила.
1: От Дмитрия Ершова сообщение в ВК. За половину лета отдохнул от работы. Хотелось бы, чтобы все отдохнули от работы. Также сходил в кино, прогулялся и много чего еще. Радио Мир. Хочу передать огромный привет Аркалыку и всему Челябинску. Инне Фатеевой, Александру Лазареву, Михаилу Морозову, Сергею Же и другим сотрудникам. Всем тоже большой привет. Спасибо Сергей. Большое, Дмитрий.
0: Слушай, какое тут сообщение прилетело. Клевое из Тольятти. Ага. Это просто вне очереди.
1: И судя по слову, клевое из 95-го года, да, примерно?
0: Нет, это я так сказала. А тут наоборот. Тут Марина пишет. Ребята, так. Я этим летом сделала большое дело. Так. Стала мамой. Родила дочку Лерочку. И теперь в моей жизни все лучше всех. Ну, ты представляешь, какое дело сделал человек? Родил дочку Лерочку.
1: Прекрасно, прекрасно, отлично.
0: Поздравляем вас! Прекрасное начало лета, пусть вторая половина.
1: Почему начало? Ты видишь, что половина? Ну да.
0: Половина, да. Вам здоровья и побольше спокойных ночей.
1: Лерочке большой привет. 8-800-444-8484 от телефон прямого эфира. Есть также группа «Радио Мир» в ВК. Там можете свои сообщения отправлять. Мы все читаем. Там, кстати, некоторые сообщения сопровождаются даже фотокарточками. С интересом их смотрим. Ну и, естественно, сайт radiomir.fm. Там есть специальная форма для ваших сообщений. Заполняете, отправляете и тоже вслух ртом все читаем.

0: продолжаем тему лета на Радио Мир.
1: Тему лета на Радио Мир.
0: Продолжаем.
1: Да.
0: Ну, мы сегодня решили спросить вас. Что вы успели сделать за первую половину лета? Так как сегодня 15 июля. Позвоните и расскажите, пожалуйста, нам, что увидели, куда съездили, с кем познакомились.
1: Гулнора пишет нам. Гулнора пишет Хоменко. Да, в группу ВК. Здравствуйте. Первое, я хочу поздравить свою мамочку с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья. А также передаю привет всем моим друзьям и близким. А также Дарье, которая сидит у меня сейчас в кресле. И мое лето проходит с любимыми клиентами, плету дреды и разные прически. И здесь Настя действительно вплетает что-то зеленое, что-то розовое. Тут, в общем, такое, в общем, все очень-очень разноцветное. В работе, да. Кристина пишет: всем привет, лето началось замечательно. Съездили в Белокуриху, сходили в дельфинарий, эмоций куча. Наслаждайтесь этим летом. Спасибо огромное за эти пожелания. Вы тоже наслаждайтесь.
0: А вот сообщение.
1: Кстати, будем все наслаждаться.
0: От Ирины и Олега. Семья Кондратюк нам пишет, а мы этим летом съездили на 5 дней в Минск на машине всей семьей. Нам очень-очень понравилось. Съездили еще и в Брест, и в Гродно. Да, поели драников. Ребят, всем советуем. С погодой повезло. Было отлично. Беларусь, привет.
1: Да, друзья, 8-800-444-8484 от телефона прямого эфира. Есть также группа Радио Мир в ВК и сайт radiomir.fm. Первая половина лета как прошла? Вторая половина лета? Какие планы? Валя!

0: Здорово, когда сбывается все то, что планировал на лето. Мне кажется, больше всего обычно набрасываем себе всяких разных дел. Кто-то родил ребенка, кто-то купил дачу, кто-то съездил на море. Это я глобальные перечисляю, глобально. Смотри, вот Юля написала, ну я не могу
1: похвастаться.
0: Кто-то
1: родил ребенка, то есть ну, такой, планировал, да? В мае такой, блин, что с летом? Ну рожу, наверное, тогда. Что, получается, рожу, да?
0: Не, ну ты посчитай. В общем, Юля... Юля пишет, не могу похвастаться глобальными достижениями, у меня все скромно. Вырастила первый в своей жизни клубнику. Пусть немного, зато сладкая и своя. Вот действительно радость.
1: Сейчас, друзья, давайте мы будем помнить о том, что люди мы воспитанные, люди мы независтливые, люди мы приличные. А теперь сообщение. Катя из Калининграда пишет. Первая половина лета – сплошные прогулки у моря. Я достаточно сейчас передал мне всю неприязнь? Шучу, Катя, шучу. Ну, хотя, конечно, не без зависти, чего уж там. Да, первая половина лета – сплошные прогулки у моря. Даже небольшой дождь не мешал. Дождевичок набросила и пошла слушать волны. Во вторую хочу съездить на Куршскую косу и посмотреть на дюны при закате. Говорят, это что-то невероятное.
0: Mm-hmm.
1: Красотишка?
0: Красотишка.
1: Красотишка. А судя по всему, кстати, Катя не так давно в Калининграде, да, если она на Куршской косе еще не была и не знает, что там.
0: Ну, видимо. Я вот вообще не была в Калининграде. На Куршской косе тоже. А, кстати,
1: ну, ты хотела... понимаешь, и не пишешь таких вызывающих сообщений.
0: Что прогулки у моря. Все лето.
1: Все лето, господи, как надоели эти прогулки у
0: Но,
1: моря.
0: Ну, кстати, люди, живущие у моря, они так и говорят. Они вообще-то они ходят к морю.
1: Это ж там. Ходят они себе вполне.
0: У меня другие есть данные. Так, сообщение от Марины. Ребята, мы как раз те самые люди, которые задолго планировали и сделали это. Мы расписались 26.06.26. Мы счастливы. Поздравьте нас. Привет моему любимому Игорьку.
1: Правильно понимаю, 3 шестерки, да, получается?
0: Ну, я знаю, что на эту дату там какое-то рекордное количество заявлений было подано.
1: Неудивительно, неудивительно.
0: 26.06.26. Счастья вам, молодые! И рассказывайте, пожалуйста, что вы сделали за первую половину лет. Может быть, это какие-то запланированные были дела или спонтанно, бах, и что-то такое осуществили. Позвоните, пожалуйста, нам и расскажите об этом. Сергей, номер телефона, пожалуйста.
1: 8-800-4-4-4-8-4-8.

0: Всем привет, дорогие друзья! Еще раз программа «Час» для вас, тем, кто только что к нам присоединился. Обсуждаем, как я провел эти пол-лета.
1: Как ты провел?
0: И как... Ой, человек-шутка, боже.
1: Давай обсудим, как ты провел. Кстати, Сереж.
0: Друзья, бенефис Инны Фатеевой.
1: Все. В общем, позвоните, пожалуйста, расскажите нам, что вы успели сделать. Маленького или большого за первую половину лета.
0: Можно я, кстати, написать? Вот из первой половины лета у меня самое классное, это как мы вместе с коллегой Лазаревым ездили в Петербург работать на ВК-фесте, в котором принимал участие радио «Мир», телеканал «Мир» и вообще НТРК
1: вот.
0: «Мир».
1: Целых два дня в Петербурге.
0: Да?
1: И погода даже изменилась.
0: Да?
1: И вместо дождя обещанного было солнце.
0: Шел снег.
1: Это было круто.
0: Ну там, в принципе, в течение двух часов все туда-сюда. Это прям стремительно. Это Петербург. Вот, поэтому вот мои первые впечатления о первой половине, точнее, лето впечатления вот таковы.
1: Ну это круто. ВК-фест, это грандиозно и глобально.
0: А впечатления таковы, каковы они есть, и больше никаковы.
1: Гениально. У нас есть сообщение от Александра. Ну, дачники, конечно, пишут очень-очень много. Ребята, я на даче построил теплицу, собирался давно, вот осуществил. Теща довольна. Ну,
0: а
1: это самое
0: город,
1: главное.
0: А какой город?
1: Это город у нас Сызрань.
0: Из Сызрани. А вот тут Казань подключается. Первую половину лет провела в саду, выращивала помидоры и огурцы. Помидоры, честно говоря, получились какие-то грустные, зато огурцы радовали каждый день. Во вторую половину лета планирую, наконец, доехать до Свияжска, все откладывала, а теперь-то точно соберусь.
1: Половину дня должны помидоры пойти, во вторую половину лета должны пойти все-таки помидоры. Огурцы в первую, вишня тоже сейчас пойдет. Я не дачник, но я просто знаю. Еще про урожай. Александр написал, клубнику вырастил, забор поправил и починил машину. Ну, мне кажется, вот такие вот дела, они тоже хороши за первую половину лета. Рассказывайте, пожалуйста, что вы успели сделать за эти 45 дней, может быть, какие-то планы есть на следующую. Звоните 8-800-444-8-4-8-4. Звонки бесплатные. А еще можно писать на нашу страничку ВК и на сайт radiomir.fm.

0: Телефон эфирной студии «Радио Мир». 8 800 444 8484. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Юпитер, спеши долги законно. Консультация бесплатна. 515-800.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Корта.

0: час для вас.
1: Обсуждаем первую половину лета и маленькие, и большие достижения, и где-то даже подвиги трудовые, которые вы успели совершить.
2: Да, друзья, 8-800-444-8-4-8-4, телефон прямого эфира. Сообщения на сайт к нам летят. Лето провел, ну, прям это бардовская песня. Лето провел в походах. Три раза выбирался в горы, один раз ночевал в палатке, где звезды были такие яркие. Дмитрий из Екатеринбурга нам написал. Ну, в Екатеринбурге там, кстати, есть куда в походы-то походить. Уральские горы, вот это вот там. Ну, тайга не тайга, ну, тайга, наверное, да.
1: Романтик. Наш Руслан Шабунин где-то сейчас в Карелии, в палатке спит, ест морожку. Привет ему большой.
2: А сейчас, знаешь, такая, как в фильмах, жесткая склейка, и Шабунин вдоль реки убегает от медведя, да, или что-нибудь потом...
1: Вдруг он слышит нас, Руслан.
2: Русланчик. Но улучшите наши поддержки.
1: Походы, это красиво.
2: Да, и прекрати привозить нам шишки вот эти вот, нам их девать уже некуда.
1: Михаил написал, это сообщение прилетело к нам из Самары. Я этим летом...

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Не всегда получается выбирать себя, особенно летом, когда куча дел, ты весь год планируешь, планируешь, понимаешь, что вот это можно сделать только летом. Вот смотри, Александр прорыл колодец на даче на 8 колец. Я не очень разбираюсь, но, по-моему, это очень глубокий колодец.
1: Ну, спросим у Фродо Бэггинса, они там шарят за кольца в этом своем.
0: У Алексея Бельского спросим. Он копал. Наш звукорежиссер.
1: Тоже на 8 колец?
0: Ну, что-то там мощное он копал. И тоже прошлым летом. Ну, это серьезно. Александр, я вас поздравляю. Мне кажется, это просто гигантский труд. Так что здорово. Это подвиг.
1: Мне ложится все на мелодию из «Арабской ночи». О, 8 колец, колодец глубок.
0: Вот так. А знаешь еще, какое сообщение прислала Лариса и Кирилл?
1: Откуда же я могу это знать, Инусик?
0: Так, они пишут, мы приехали в Москву, сели на теплоход и съездили на пару дней в речной круиз. Москва, Тверь, Москва. Это было клево, нам очень понравилось. Теперь мы круизники.
1: А, скажите, пожалуйста, Инна, у вас есть брат в Туле?
0: Нет.
1: У вас есть брат в Туле. Угу. Лето, зовут его Антон, если что. Лето началось с марафона по уборке квартиры. Разобрал шкафы, выкинул кучу вещей, о которых даже не помню. Теперь в доме просторнее, настроение лучше. Во вторую половину лета хочу съездить в Ясную Поляну. Люблю гулять по тем местам, где когда-то ходил Толстой. Ну, давайте будем откровенны. Лев Николаевич, в Ясной Поляне не только ходили.
0: Инна Фатеева и Сергей Жирихин были с вами. Программа «Час для вас». До завтра.
1: Пока.
0: Прощается.
2: «Час для вас».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. За ночь вода в реке Неца в Свердловской области поднялась больше, чем на полметра. Затопила еще почти 200 жилых домов и 1500 земельных участков. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня действует почти во всех регионах области. В ближайшие сутки здесь ожидаются ливни, а также увеличение сбросов воды из гидротехнических сооружений, что может привести к подтоплению новых территорий. Больше 50 миллионов жителей России прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры с начала года. Цифра озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Дальше показатели обещают быть еще больше, в том числе благодаря новым исследованиям, доступным в рамках бесплатного чекапа организма. Например, можно сдать кровь на липидный профиль для выявления рисков сосудистых заболеваний. Первая ракетка мира Арина Соболенко открыла теннисные корты на территории родной школы в Минске. Именно там она начинала свой большой спортивный путь. Увидеться с ней пришли сотни фанатов, передает телеканал «Мир-24». На новый корт Арина вышла первой. После символического броска отработка ударов в парах. В очередь выстроились юниоры школы и игроки-любители. Каждый второй житель России имеет опыт работы или учебы из дома. Это данные сервиса Авито. Почти 90% опрошенных уже организовали в квартире домашний офис или только планируют его создать. Ну а пока многие работают за кухонным столом или на диване. В среднем на обустройство домашнего офиса россияне планируют потратить 33 тысячи рублей. Больше новостей на нашем мультимедийном портале mir24.tv. И пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь.

0: Наверняка семейные люди со мной согласятся. Порой тишина в доме – самый приятный звук. Впрочем, если в доме много детей и вдруг все притихло, то звук становится пугающим. Но, как бы то ни было, важно, чтобы тишина не затягивалась. Как верно подметил один неглупый человек, одиночество хорошо ровно до тех пор, пока есть кому о нем рассказать. Привет, друзья, с вами Сергей Жирихин, а слушаете вы «Радио Мир».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: 33-06-07.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37-10-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
4: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Yeah. Печи и камины в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: работать на лекарство будешь.
1: Лето. Солнце. Мира. Хорошо звучит.

0: значит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня прогуляемся по Иордании и узнаем о древнем художественном промысле города Мадабе. Это один из самых древних городов Ближнего Востока, его еще называют городом мозаик. Мадабе дважды упоминается в Ветхом Завете в притчах об исходе евреев из Египта. Представители различных христианских конфессий сегодня составляют примерно половину жителей города. В древности жизнь в Мадабе бурлила, если можно так выразиться, потому что ее постоянно захватывали то одни, то другие народы и правители. В 8 веке после сильнейшего землетрясения город опустел. Только через 1000 лет сюда снова вернулись люди, несколько семей христиан-бедуинов. При постройке новых жилищ они использовали старые фундаменты. Тогда-то и были открыты знаменитые мадабские мозаики. Ученые выяснили, что примерно с 4 по 6 век здешние мастера изготавливали искусные мозаики для домов местной знати, украшения церквей, а кое-что даже продавали на экспорт в соседние города и страны. Самая известная работа, сохранившаяся в Мадабе, это древнейшая мозаичная карта Святой Земли. Она так и называется «Карта из Мадабы». Греческая церковь Святого Георгия была возведена над этим артефактом в 19 веке. К сожалению, во время строительства часть карты была безвозвратно утеряна. Поэтому сегодня во время службы мозаику бережно накрывают коврами, а с каждого входящего в храм берут плату за осмотр – 1 иорданский динар. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: смотрите на телеканале «Мир».
1: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: каждом звуке. Реклама.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
2: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6 и Кирова 2. «Зоофарм» – с заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске прошло выездное

0: до 12 октября. Участвовать могут фотографы-любители и профессионалы старше 18 лет. Среди номинаций представлены природа, архитектура, семейные ценности, традиции и другие. Заявки принимаются на сайте проекта. Василий Анохин выразил уверенность, что работы смолян достойно представят Смоленщину на этом престижном всероссийском уровне. В Смоленске начали замену магистральной теплосети на улице маршала Конева. Обновят 450 метров труб с современной изоляцией. От этого участка зависит теплоснабжение 313 домов и 31 соцобъекта. Работы продлятся до 30 августа. Горячую воду временно отключат по ряду адресов. Данные меры повысят надежность системы и снизят риск аварий. Спонсор выпуска новостей ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Особенно, когда они тонут в глазах любимого человека. Глубина, расположение водоемов тут особого значения не имеют. Приветствую всех. Это «Радио Мир». С любовью сложно, но без нее вообще бессмысленно. Потому и желаем. Опять же, плейлист у нас. Ну, просто на подбор.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
5: 8-960-591-66-61.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
14: «Радио Мир» хорошо звучит.
15: Туда, где не ждать.
14: Лето в каждом звуке.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Мне без тебя плохо. И тебе же без меня еще хуже, я знаю.
2: Мне? Мне очень хорошо. Очень. Вот поэтому ты и бегаешь за мной. А вот если бы я плакала, звонила тебе по ночам, ты бы ко мне не подошел. В сторону мою не посмотрел.
3: Борт-инженера Скворцова в картине Александра Митты «Экипаж» должен был сыграть Николай Караченцев. Но артист был так загружен в спектаклях линкома, что от роли пришлось отказаться. Митта нашел подходящую замену. Харизматичный Олег Даль смотрелся убедительно, режиссер был доволен. Увы, звезды опять не сошлись. К моменту основных съемок у Даля началась депрессия. Чувствуя, что с этим актером могут быть проблемы, Митта решил не рисковать и вспомнил про артиста, фотопробы которого отложил на самый крайний случай. Когда режиссер позвонил Леониду Филатову и сообщил, что играть Скворцова будет именно он, тот не поверил. Филатов даже попросил дать ему некоторое время на раздумья, так как хотел позвонить Далю и уточнить, действительно ли он не может сниматься и не подведет ли он коллегу, дав согласие. В результате Филатов в «Экипаже» сыграл великолепно и после премьеры стал новой звездой отечественного кино.
1: Мне без тебя плохо. И тебе же без меня еще хуже, я знаю.
2: Мне? Мне очень хорошо. Очень. Вот поэтому ты и бегаешь за мной. А вот если бы я плакала, звонила тебе по ночам, ты бы ко мне не подошел. В сторону мою не посмотрел.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Здравствуйте.
0: Заботливая мать.
2: Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками.
0: Любящая бабушка.
3: Как же я по тебе соскучилась.
0: И строгая теща.
1: Слышь, козел.
4: В каком смысле?
1: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
0: Нона Мордюкова.
2: Зятя выгнала. Как? По лбу как?
0: В легендарном фильме Никиты Михалкова «Родня». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах. Виктория Гришина, режиссер отдела режиссеров программ межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Профессия.
1: В профессию я пришла внезапно. Для себя я открыла, что я хочу быть режиссером. Я изначально участвовала в кадре, я снималась в клипе, и тут я поняла, что я хочу быть за кадром. Я некоторое время поездила зрителем, еще глубже убедилась в своих стремлениях стать режиссером. Я пришла сюда администратором, но потом позже я доучилась и стала все-таки режиссером. Я здесь уже 15 лет.
0: Первый день.
1: Очень хорошо помню свой первый рабочий день. Мне как раз-таки позвонила режиссер. Я приехала. Я думала, что я буду сидеть в зале хлопать, но при этом она приводит меня на наш этаж, сажает за компьютер и говорит: «Это теперь твое рабочее место». Я говорю: «Оп». Многие не знали, чем занимается администратор, потому что как бы служба и опасная, и трудная, и никому как будто не видна. Я очень быстро въехала. За 2 недели я уже была мастодонтом этой профессии.
0: Почему мир?
1: Мир — это мой второй дом. Я сюда прихожу, и у меня нет отрицательных эмоций. Это важно. Здесь всегда есть атмосфера своя. Мне очень нравится сюда приезжать. Я иногда, когда от трамвая иду, задираю глаза на наши этажи и понимаю, что я работаю в прекрасном месте.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Долго мучили боли в пояснице и спине.
3: Обезболивающие не помогали. Ложиться в больницу ни за что.
2: Много слышала о центре Бубновского.
4: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
5: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика на века.
10: Бетон Инвест.
11: Бетон Инвест. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
12: Печь Инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Радио «Мир».

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Капкан».
2: 16+.
1: Погода.
3: Сегодня в Воронеже пасмурные плюс 20 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди и плюс 19. В Казани переменная облачность, дожди и плюс 22. В Тюмени дожди, грозы и плюс 23. В Ижевске переменная облачность, небольшой дождь и плюс 21. В Ростове-на-Дону преимущественно солнце и плюс 25. В Челябинске пасмурные плюс 25. В Москве облачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Сегодня американские военные в течение 7 часов наносили удар по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Оно заявило, что поражены десятки военных целей. В ответ Иран нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте и уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. В Свердловской области есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий. Сейчас в воде уже 362 частных дома и более 1700 приусадебных участков. Региону нужно готовиться к новой волне осадков. По прогнозам синоптиков, на подходе очередной циклон. Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приступят к выполнению научных экспериментов сразу после адаптации и пересменки. Это обычно занимает от 1 до 2 недель. Накануне вечером они прибыли на МКС в компании с астронавтом НАСА Анилом Менаном. Завершающим миссию экипаж Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев из Роскосмоса и астронавт НАСА Кристофер Уильямс готовятся к возвращению на Землю. Россияне стали реже пользоваться автомобилями, как пишет газета «Рука».

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Анна Асти любит интриговать и недавно снова сделала это. Объявила, что у нее новая любовь, музыкальная. И до конца лета мы услышим премьеру. Это будет дуэт. С кем? Пока секрет. Подробности не разглашаются. Вот как теперь жить с этим? Привет всем! Меня зовут Инна Фатеева. Я с вами на Радио Мир. Никаких тайн больше. Впереди программы «Лучший город мира» и «Минутная история» и ваша любимая музыка.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
9: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
10: Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
15: «Радио Мир».

0: Лето. Солнце. Мира. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Волгоград.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Волгограде берет начало грандиозный Волгодонской судоходный канал. Его торжественное открытие состоялось 31 мая 1952 года. Вход в шлюз номер один оформлен в виде триумфальной арки. Величественный сталинский ампир со скульптурами и лепниной. На фронтоне 40-метрового сооружения со стороны Волги красуется надпись «Слава великому Ленину», а со стороны Дона – «Слава советскому народу, строители коммунизма». По замыслу авторов, огромная конструкция прославляет величие трудового подвига советских людей, которые сумели в короткие сроки поднять из руин разрушенную войной страну и построить такое сложное инженерное сооружение, как канал. Причем триумфальная арка – не просто декорация. В ее массивных стенах размещены механизмы управления шлюзом. Кроме арки, вход в канал украшают памятник Ленину, кстати, самый большой в мире, и мемориальный маяк, посвященный героическим морякам Волжской военной флотилии. Волгодонской канал считается эталоном произведений гидроархитектуры.
0: Радио «Мир» в Волгограде 93,8 FM.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутый дом, семья, все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Смотрите на телеканале «Мир». Красота спасет мир и ваше настроение.
1: Мы считать начинаем года, и все чаще грустим и поем.
0: А за прекрасными песнями заглядывайте в этот «Салон красоты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
2: Реклама.
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
4: Только не работа.
5: Все, не отвечаем.
4: Вот так гораздо лучше.
5: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
2: Устали жить с долгами? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация поможет разобраться в ситуации и возможных вариантах. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Лето в каждом звуке.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Участники обсудили развитие гражданской обороны с учетом опыта СВО. В регионе создано Министерство региональной безопасности, укрепляется материально-техническая база. Из областного бюджета выделены средства на системы оповещения и защитные сооружения. По итогам заседания будут выработаны новые решения. Смолен приглашают на международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Он проходит в год Единства народов России до 12 октября. Участвовать могут фотографы, любители и профессионалы старше 18 лет. Среди номинаций представлены природа, архитектура, семейные ценности, традиции и другие. Заявки принимаются на сайте проекта. Василий Анохин выразил уверенность, что работы смолян достойно представят смоленщину на этом престижном всероссийском уровне. В Смоленске начали замену магистральной теплосети на улице Маршала Конева. Обновят 450 метров труб с современной изоляцией. От этого участка зависит теплоснабжение 313 домов и 31 соцобъекта. Работы продлятся до 30 августа. Горячую воду временно отключат по ряду адресов. Данные меры повысят надежность системы и снизят риск аварий. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Ваня и Аня отлично спелись. Это как соль и перец на Радио Мир. Такие разные, но вместе хорошо звучат. Не пропустите новую кулинарную историю от Саши Лосевой в этом часе. Она так и называется «Соль и перец». А еще будут Ева Польна, Максим Бурито и я, Инна Фатеева, тоже здесь, в московской студии Радио Мир.

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Долго мучили боли в пояснице и спине.
2: Обезболивающие не помогали.
3: Ложиться в больницу – ни за что.
1: Много слышала о центре Бубновского.
4: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
5: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
7: 15 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
8: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
9: «Универсам Микей». Магазин у вашего дома.
10: Террасная доска в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях соседка пригласила меня на дегустацию нового салата. Сказала, что рецепт подсмотрела у фуд-блогера, который специализируется на ближневосточной кухне. С виду на тарелке были обычные свежие овощи, зато соус к ним оказался просто изумительным. Позже я узнала, что его главный ингредиент – тахини. Паста из молотого кунжута известна с древних времен. Первые сведения о ней встречаются в клинописных текстах, созданных около 4000 лет назад. В то время был обычай подавать богам кунжутное вино, так называли сезамовую пасту. Родина тахини – восточное Средиземноморье, а название происходит от арабского глагола «тереть». Изначально кунжут выращивали в основном для получения масла. Позже семена стали перетирать в густую пасту, она ценилась за питательность и долгий срок хранения. В некоторых странах продукт даже использовали в качестве валюты. Тахини бывает двух видов – из обжаренных семян, она более темная, с насыщенным ореховым вкусом, и из сырых – светлая, с мягкими, деликатными нотками. По консистенции напоминает арахисовое масло. Тахини – основа хумуса, халвы и бабагануша – закуски из запеченных баклажанов. Ее добавляют в соусы, заправки для салатов, выпечку и даже в смузи. Соль в том, что тахини богата растительным белком, полиненасыщенными жирами и микроэлементами – кальцием, магнием и железом. А перец в том, что она очень калорийна и может вызывать аллергию. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: смотрите на телеканале «Мир».
1: Здравствуйте.
0: Заботливая мать.
2: Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками.
0: Любящая бабушка.
3: Как же я по тебе соскучилась.
0: И строгая теща.
1: Слышишь, козел?
4: В каком смысле?
1: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
0: Нона Мордюкова.
2: Зятя выгнала. Как? По лбу как?
0: В легендарном фильме Никиты Михалкова «Родня». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Ормузский пролив останется закрыт до прекращения атак США. Об этом заявили иранские военные. В официальном документе утверждается, что очередные удары американской армии проводятся под формальным предлогом защиты судов, попадающих под обстрелы из-за несоблюдения правил транзита через пролив. Минпросвещение России утвердило новый порядок действий педагогов в случае нарушения школьниками дисциплины. Об этом сообщает РИА Новости. При первом нарушении порядка во время урока учитель должен использовать методы педагогического воздействия. Например, сделать устное замечание. Если школьник повторно нарушит правила в течение одного занятия, с ним проведут профилактическую беседу. А о том, что случилось, сообщат родителям. Регламент вступит в силу с 1 сентября. Москва переходит в красную зону цветения, предупредили синоптики и аллергологи. Завтра, 16 июля, в столице прогнозируется высокая активность пыльцы, липы, полыни, сорных трав и злаковых растений. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмой, аллергией, в анамнезе стоит ограничить пребывание на открытом воздухе в утренние и дневные часы, советуют медики. Каждый второй житель России имеет опыт работы из учебы или учебы из дома. Это данные сервиса Авито. Почти 90% опрошенных уже организовали в квартире домашний офис или только планируют его создать. А пока многие работают за кухонным столом или на диване. В среднем на обустройство домашнего офиса россияне планируют потратить 33 тысячи рублей. Пока это все. Елена Семененко. Информационная служба «Мир-24».

0: Музыкальный компас «Радио Мир» показывает туда, где интересно, нестандартно и красиво. Именно такие треки стран Содружества попадают в мировой хит-парад. Вы голосуете за них на нашем сайте, а потом слушайте в эфире и радуйтесь. Меня зовут Инна Фатеева, а это «Клеопатра Стратам».
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Молдова.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
3: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
5: 15 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
6: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
7: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
8: Термопанели в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика на века.
10: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лето в каждом звуке.

0: Business Shake.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это Fitness Shake – программа о том, что делает нас здоровыми и счастливыми. В моем фитнес-центре есть негласное правило. Если там вводят какую-то новую услугу, то в качестве первого клиента всегда приглашают меня. Недавно мне предложили протестировать доску садху. Признаюсь, с детства меня завораживали седые йоги, сидящие, стоящие или лежащие на ложе из гвоздей. Есть древний эпос о герое по имени Бхишма. Его тело пронзили сотни стрел, он упал на них и лежал живехонький, словно на кровати. В память о нем йоги создали практику стояния или лежания на гвоздях, а садху в индуизме значит «святой» или «аскет». В Древнем Китае гвоздестояние приобрело новый смысл. Там выяснили, что на стопах более 200 тысяч нервных окончаний, и воздействие на эти зоны снижает тревожность, улучшает циркуляцию крови, укрепляет суставы и даже выправляет осанку. Стимуляция всей стопы благоприятно воздействует практически на все органы и системы, в том числе иммунную и гормональную. Для занятий понадобится доска садху. Ее можно купить или сделать самому. Гвозди используют оцинкованные или с серебряным покрытием. Расстояние между ними не должно превышать 8 мм. Позже его можно увеличить. Со стороны может показаться, что, встав на нее, вы тут же пораните ноги. Но бояться не стоит. И запомните правила безопасности. Запрещается запрыгивать на доску, суетиться и задерживать дыхание. Первые занятия лучше провести под контролем специалиста. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
1: Минутная история. Сегодня ты.

0: Хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Красота спасет мир и ваше настроение.
1: Мы считать начинаем года, и все чаще грустим и поем.
0: А за прекрасными песнями заглядывайте в этот «Салон красоты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.
3: Реклама.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
6: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья. Ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните. 37-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: море, goodbye.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.
2: Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Участники обсудили развитие гражданской обороны с учетом опыта СВО. В регионе создано Министерство региональной безопасности, укрепляется материально-техническая база. Из областного бюджета выделены средства на системы оповещения и защитные сооружения. По итогам заседания будут выработаны новые решения. Смолен приглашают на международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Он проходит в год Единства народов России до 12 октября. Участвовать могут фотографы, любители и профессионалы старше 18 лет. Среди номинаций представлены природа, архитектура, семейные ценности, традиции и другие. Заявки принимаются на сайте проекта. Василий Анохин выразил уверенность, что работы смолян достойно представят смоленщину на этом престижном всероссийском уровне. В Смоленске начали замену магистральной теплосети на улице Маршала Конева. Обновят 450 метров труб с современной изоляцией. От этого участка зависит теплоснабжение 313 домов и 31 соцобъекта. Работы продлятся до 30 августа. Горячую воду временно отключат по ряду адресов. Данные меры повысят надежность системы и снизят риск аварий. Спонсор выпуска новостей ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

надо зелено, ничему не верю, весь мир против и так далее. Это Мирчик и его душевные метания на Радио Мир. Меня зовут Инна Фатеева, всех приветствую, верю и надеюсь, что в компании Радио Мир вы не скучаете. В этом часе будут программы «Радиогиды» и «Как я пришел в этот мир», а еще «Не лето», «Билан», «Чили» с теми самыми песнями, о которых, уверена, вы подумали.

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Тандыры и казаны в смоленской керамике. Смоленская керамика
5: на века. Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
6: 8 960 591 66 61.
7: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Yeah.
11: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки. Без обещаний. Только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
13: 15 июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности. 115 грамм. 19 рублей 90 копеек.
14: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
15: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
16: Печь Инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь Инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня отправляемся в Замбию. Изучим рисунки на камнях, оставленные нам древними людьми, петроглифы Мвела. Это одна из самых известных достопримечательностей Южной Африки, внесенная в список кандидатов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 7 километрах к востоку от города Касама находятся скалы с глубокими пещерами. В доисторические времена они служили убежищем для первобытного человека и, разумеется, зверей того времени. Люди каменного века оставили нам на память более 700 изображений. Это одно из самых больших собраний наскальных рисунков в Южной Африке. Они рассосредоточены на территории более 100 квадратных километров. Одни схематичные и похожи скорее на геометрический орнамент, точки и линии, квадраты, круги и лестницы. Другие вполне реалистично изображают людей и животных. На наскальных картинах угадываются слоны, антилопы, львы, свиньи и даже богомолы. Считается, что реалистичные картины содержали руководство по охоте, а геометрические служили для религиозных церемоний. Большинство из картин были оставлены пигмеями племени Тва. Вход в открытую для туристов пещеру отмечен многочисленными указателями. Многие из рисунков уже слабо различимы, ведь по оценкам ученых, этим уникальным наскальным изображением около 7 тысяч лет. Поэтому гид поможет вам найти доисторическую живопись и расскажет историю этих мест. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Смотрите на телеканале «Мир».
1: Здравствуйте.
0: Заботливая мать.
2: Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками.
0: Любящая бабушка.
3: Как же я по тебе соскучилась.
0: И строгая теща.
1: Слышь, козел.
4: В каком смысле?
1: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
0: Нона Мордюкова.
2: Зятя выгнала. Как? По лбу как?
0: В легендарном фильме Никиты Михалкова «Родня». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Вместе каждый день.
6: Студия «Радио Мир», Елена Семененко. Здравствуйте. В Москве 17-18 июля пройдет 7-я российская креативная неделя. Ее центральной темой станет экономика ценностей. В этом году ключевые дискуссии посвятят роли национальных смыслов и культурного кода в развитии креативной экономики России, отметили организаторы. Развитие креативной экономики – один из приоритетов государственной политики уже на протяжении нескольких лет. В Казахстане одной из самых загруженных трасс страны Алматы-Каскелен расширит до 8-полосного движения. Реконструкция магистрали начнется в понедельник, сообщает телеканал «Мир-24». Протяженность проекта составляет 8 километров. Реконструкцию обсудили на совещании по исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева. Движение на трассе Алматы-Каскелен одно из наиболее интенсивных. За сутки по ней проходит до 60 тысяч автомобилей. Москва переходит в красную зону цветения, предупредили синоптики и аллергологи. Завтра, 16 июля, в столице прогнозируется высокая активность пыльцы липы, полыни, сорных трав и злаковых растений. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмы, аллергии в анамнезе стоит ограничить пребывание на открытом воздухе в утренние и дневные часы, советуют медики. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. Пока это все. Елена Семененко. Информационная служба «Мир-24».

0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Ольга Соловьева, продюсер информационной службы отдела программы «Вместе» межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
1: Профессия.
2: По профессии я журналист, и по образованию я тоже журналист. Я закончила Северо-Остинский госуниверситет, факультет осетинской филологии и журналистики, отделение «Телевизионный журналист». Работаю на телевидении, я с 17 лет работала на университетском телевидении, как раз там, где я и училась. Вот. А потом пришла работать на ГТРК «Алания», была ведущей новостей, была корреспондентом. А в 2006 году я переехала в Москву. Погуляла по разным каналам, поездила в командировки, посмотрела Россию, посмотрела разные-разные страны и пришла на «Мир».
1: Первый день.
2: Да, мне сказали, а договорись-ка ты с Михаилом Горбачевым об интервью. А я не знала, что с ним никто не мог договориться, а я ему возьми и позвони. Был у меня его личный телефон. И Михаил Сергеевич Горбачев мне отвечает и говорит, да, ну приезжайте, давайте запишем интервью. И мы записали интервью с Горбачевым.
1: Почему «Мир»?
2: Мне комфортно здесь. Я прихожу, у меня сразу воодушевление. Я радуюсь, люди улыбаются, все хорошо. Мир – это мир. Но я правда люблю мир.
0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5-40-60-02.
3: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. МИД призвал россиян избегать опасные районы в Персидском заливе. Причина — эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. На сайте ведомства

0: Что организаторы обещают гостям в этом году и чем удивляет фестиваль сегодня, расскажет наш корреспондент Татьяна Морозова.
1: Более 300 мероприятий на 30 площадках, свыше 7 тысяч участников. Концерты, выставки, театральные постановки, музыкальные конкурсы, фестиваль уличного искусства и танцы – все это есть в программе. Кстати, накануне уже определили победителей международного танцевального проекта Dream Dance Fest. Гран-при удостоены участия.

Oriflame все тонет и как бы просит о помощи. При этом уже собрал кучу музыкальных наград и титулов типа «Самый быстрый взлет». Хотя к успеху этот артист в миру Владислав шел несколько лет. Но это отдельная история, мы поговорим об этом позже. А пока в этом часе будет минутная история от Паши Королева и киноцитаты. И музыка, конечно, в неограниченных количествах. Меня зовут Инна Фатеева, вы продолжаете слушать «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: 15 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
7: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
8: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
9: Покупайте цемент в «Смоленской керамике».
10: «Смоленская керамика» на века.
11: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Радио «Мир». Хорошо звучит.
13: Радио «Мир».
0: Радио «Мир». Хорошо звучит. Лето. В каждом звуке.

0: Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как в городе детства.
2: Исполнителей главных ролей в фильме «Карнавал» утвердили сразу, в том числе и Юрия Яковлева, который сыграл отца Нины Соломатиной. Его вместе с Ириной Муравьевой, Александром Абдуловым и Кларой Лучко режиссер Татьяна Леознова пригласила на съемки в «Карнавал» из своей предыдущей картины. Такой звездный состав во многом поспособствовал успеху музыкальной комедии. В 1982 году на Всесоюзном кинофестивале в Таллине съемочную группу «Карнавала» отметили особым дипломом. А по итогам года фильм вошел в десятку лучших. Его посмотрели более 30 миллионов человек. Открытый финал картины расколол зрителей на два лагеря. Одни уверяли, что Нина Соломатина забыла о своей мечте и вернулась в город детства. Другие верили, что она все же стала большой артисткой. Спустя годы Леознова развеяла все сомнения. По ее задумке, главная героиня добилась своего и покорила эстраду.
1: Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как в городе детства.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Красота спасет мир и ваше настроение.
1: Мы считать начинаем года, и все чаще грустим и поем.
0: А за прекрасными песнями заглядывайте в этот «Салон красоты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
2: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, президенту докладывают о паводках в Свердловской области. Там остаются подтопленными более 360 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. Напряженная ситуация сохраняется и в Оренбургской области. Вода зашла почти в 190 домов. Из опасных районов эвакуировали 93 человека. Лихорадка Западного Нила может получить распространение в центральных и южных регионах России, однако речи о пандемии не идет. Об этом рассказали инфекционисты. По данным Роспотребнадзора, первый в этом сезоне случай заражения был зафиксирован 13 июля в Волгоградской области. Регион является классическим очагом инфекции. Вспышки там регистрируют с 1999 года. Товарооборот Китая и России в январе-июне текущего года увеличился почти на 26% в годовом выражении до 134 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС. Экспорт Китая в Россию за отчетный период вырос примерно на 29% до 60 миллиардов долларов. Эксперты добавляют, что товарооборот между странами будет оставаться объемным и развиваться дальше. Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приступят к выполнению научных экспериментов сразу после адаптации в космосе. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 15 июля, Международный день варенья. Об этом наша минутная история. Вкусный неофициальный праздник появился стихийно в нулевых. Как нередко бывает, интернет-пользователи начали обмениваться рецептами, семейными историями и воспоминаниями о самом любимом варенье. Самые ранние зафиксированные рецепты этого блюда относятся к античности. В Древнем Риме готовили варенье из айвы, которую томили в меде, добавляя виноградный сок. Похожее варенье, только из груши, позже описал Александр Дюма в своем большом кулинарном словаре. На Руси умение варить варенье было обязательным для девушек из дворянских семей. Рецепты хранили в секрете, передавая из поколения в поколение. Готовили и сухое варенье. Ягоды и фрукты уваривали в сиропе, затем подсушивали. Такой десерт любила Екатерина Великая. В наши дни самые необычные варенья готовят из огурцов, каштанов, баклажанов, жгучего перца и из мяты. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история. Реклама.
2: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
3: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: море. Лето в каждом звуке.
1: Мы снова танцуем.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: О погоде на завтра, 16 июля. Как сообщили нам синоптики, в Волгограде будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до 31 градуса. В Екатеринбурге завтра прохладно, плюс 19 всего лишь, пасмурно и дожди. В Казани и Ульяновске тоже обещают дожди, днем 21 на термометрах. В Кемерове завтра 24 градуса, небольшой дождь возможен. В Перми облачно, небольшие дожди обещают, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра без осадков и 29. В Москве завтра, 16 июля, прекрасная погода ожидается, солнечно, никаких дождей и до 22 в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Василий Анохин обсудил развитие пожарно-спасательной инфраструктуры с главой МЧС Александром Куренковым. Речь шла об обновлении объектов МЧС и подготовке молодых спасателей. Отмечается, что смоленские команды – лидеры школы безопасности и участники международных соревнований. Также в регионе планируется развить учебно-тренировочную базу.

водонапорных сетей и почти 3 километра теплотрасс. На это направят свыше 315 миллионов рублей. В Смоленске уже завершены работы на 19 улицах. В августе закончат ремонт на Шевченко. Василий Анохин подчеркнул, что работы по модернизации коммунальной инфраструктуры также ведутся и в муниципальных округах. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

очень в тему Люси Чеботина со своим барабаном. Рабочий день, все. Всем делам машем рукой до завтра. Ну, кроме приятных, вечерне-романтичных. В следующем часе будем оттанцовывать усталость, а еще до того заглянем в лучший город мира. Это будет Казань. Послушаем Виагру, Максим, Лепса и многих других на Радио Мир. Меня зовут Инна Фатеева. Доброго вечера всем.

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02. Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
3: Цемент и сухие смеси. Смоленская керамика.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: 15 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
7: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Казань.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. С Казанью связаны имена многих великих людей России. В этом городе родился и вырос Федор Шаляпин. Некоторое время здесь жил Максим Горький. Пересечение судеб двух этих выдающихся творцов нашло отражение в экспозиции необычного музея. Он так и называется – «Музей Алексея Максимовича Горького и Федора Ивановича Шаляпина», где рассказу о каждом отведено по целому этажу. Писатель и оперный бас долгое время были друзьями, что неудивительно, ведь оба они родились в крестьянских семьях, и Шаляпин и Горький довольно рано начали зарабатывать себе на хлеб тяжелым физическим трудом. Что любопытно, их первая встреча состоялась при довольно странных обстоятельствах. 15-летний Федор пришел поступать по конкурсу в Казанский кафедральный хор, где было вакантным одно место. Увы, будущей звезде мировой оперы тогда отказали, у него как раз начал ломаться голос. Повезло в тот раз долговязому 19-летнему окающему пареньку. Спустя много лет друзья выяснили, что этим долговязым был Алеша Пешков, которого все равно потом исключили из хора из-за профнепригодности. Что любопытно, музей писателя и певца находится как раз в том самом здании, где раньше располагалась булочная и пекарня, в которой Пешков работал, а Шаляпин не раз покупал свежий хлеб. В фондах более 60 тысяч единиц хранения. Особую ценность представляет собрание мемориальных предметов Горького – мебель, одежда, книги, фотографии писателя, а также объемная шаляпинская коллекция – около 4 тысяч подлинных предметов эпохи – программки, клавиры, костюмы из театральных постановок, картины, граммофонные пластинки. Музей Горького и Шаляпина является одним из главных культурных центров Казани. Весьма символично то, что находится он на улице Горького.
0: Радио «Мир» в Казани, 100.9 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Здравствуйте.
0: Заботливая мать.
2: Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками.
0: Любящая бабушка.
3: Как же я по тебе соскучилась.
0: И строгая теща.
1: Слышь, козел.
4: В каком смысле?
1: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
0: Нона Мордюкова.
2: Зятя выгнала. Как? Полбу как?
0: В легендарном фильме Никиты Михалкова «Родня». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.
6: Вместе каждый день.
7: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго удвоилось, заявили во Всемирной организации здравоохранения. При этом специалисты подчеркивают, что реальное количество заболевших превышает официальные данные, а темпы распространения заболевания могут быть еще выше. На данный момент зафиксировано почти 2000 подтвержденных случаев, более 700 человек погибли. Мигрантов при приезде в Россию обяжут приобретать телефон, в котором будет их электронный профиль, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Он добавил, что также такие телефоны дадут возможность предупреждать иностранца, например, об истечении срока или необходимости прибыть куда-либо. Витебский Московский театр «Модерн» показал спектакль Юрия Грымова «Война и мир». Это одно из главных культурных событий фестиваля «Славянский базар», сообщает телеканал «Мир-24». В вестибюле театра волнение, публика здесь обсуждает Льва Толстого. Критики говорят, что Юрий Грымов пытается не разрушить идею автора, а переосмыслить ее. Роскосмос и НАСА договорились продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. До этого времени будут продолжаться полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: Это мое место. Мы точно все взяли?
3: Вакаванга. Еще и место осталось. Джили Акаванга. Отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-2020.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Долго мучили боли в пояснице и спине.
9: Обезболивающие не помогали.
10: Ложиться в больницу? Ни за что.
8: Много слышала о центре Бубновского.
11: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
12: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра малооблачно, утренние часы плюс 15-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 тепла. И осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна.
3: Это синяки на твоем.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях в регионах России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, президенту докладывают о паводках в Свердловской области. Там остаются подтопленными более 360 жилых домов. Напряженная ситуация сохраняется и в Оренбургской области. Вода зашла почти в 190 домов. Также остаются подтопленными более 200 домовладений. В белорусском Витебске стартовали мероприятия юбилейного 35-го международного фестиваля «Славянский базар». Город будет жить праздником до 20 июля, что организаторы обещают гостям в этом году и чем удивляет фестиваль сегодня, рассказывает наш корреспондент Татьяна Морозова.
2: Более 300 мероприятий на 30 площадках, свыше 7 тысяч участников.

0: За гран-при поборются юные артисты из 19 стран.
1: Россию на конкурсе представляет 13-летняя Валерия Шевченко из Москвы. Валерия – юная актриса, блогер, участница проекта «Голос. Дети 9». Она исполнит песню Константина Кинчева «Небо славян». Пока это все. Николай Суворов. Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: своих родителей в детской, Париж на холсте. Мы именно то, мы именно те.
1: Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках, а клинок в ножнах, иметь дочурку и сына к 30 примерно, и быть не просто, а

0: вечер с танцеманией. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Реклама.
1: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
3: Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Все для бань в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 15 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
8: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
9: «Универсам Микей» – магазин у вашего дома.
10: Прочность без переплат. «Бетон Инвест» – надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. До Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСАЗа Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Июля в Микее. Йогурт Фрутис 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
6: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: О погоде на завтра, 16 июля. Как сообщили нам синоптики, в Волгограде будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до 31 градуса. В Екатеринбурге завтра прохладно, плюс 19 всего лишь, пасмурно и дожди. В Казани и Ульяновске тоже обещают дожди, днем 21 на термометрах. В Кемерове завтра 24 градуса, небольшой дождь возможен. В Перми облачно, небольшие дожди обещают, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра без осадков и 29. В Москве завтра, 16 июля, прекрасная погода ожидается, солнечно, никаких дождей и до 22 в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Василий Анохин обсудил развитие пожарно-спасательной инфраструктуры с главой МЧС Александром Куренковым. Речь шла об обновлении объектов МЧС и подготовке молодых спасателей. Отмечается, что смоленские команды – лидеры школы безопасности и участники международных соревнований. Также в регионе планируется развить учебно-тренировочную базу. Починки строят новый детский сад-ясли на 150 мест по федеральной программе. Работы идут по графику. Готов фундамент, на треть выполнена кладка стен первого этажа. Гидроизоляция готова на 85%. Завершить строительство планируют в следующем году. Со слов губернатора Смоленской области, всего в 2026-2027 годах в регионе отремонтируют 12 детских садов. В 2026 году по нацпроекту в Смоленской области обновят более 34 километров водонапорных сетей и почти 3 километра теплотрасс. На это направят свыше 315 миллионов рублей. В Смоленске уже завершены работы на 19 улицах. В августе закончат ремонт на Шевченко. Василий Анохин подчеркнул, что работы по модернизации коммунальной инфраструктуры также ведутся и в муниципальных округах. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 100 000 рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 000 рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой

0: Шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
1: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомните раз на себя. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец требует обязать ответчика исполнить свои долговые обязательства по расписке. Ответчик просит подругу подождать с возвратом долга.
4: Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Обосновывайте свой иск.
5: Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Гнездилова Марина Львовна, и ответчик – моя подруга детства. Она должна мне 800 тысяч рублей, согласно расписке, которую она мне предоставила, в течение одного месяца вернуть эти деньги.
4: На данный момент, в течение месяца вернуть.
5: Да, на данный момент, прошло уже почти 2 месяца, из этой суммы я не видела ни копейки, ни рубля, постоянно кормит меня завтраками. Я ей отправила письменную претензию с просьбой возвратить мне деньги, угу. И опять же результатов ноль. Поэтому я решила обратиться в суд, чтобы других методов воздействия я не вижу, и уже с официальным решением суда обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать с нее долг, раз Надежда по-другому не понимает.
4: Все правильно вы сделали. Так, письменный договор. Пожалуйста, все
5: договор
4: документы.
5: Договор у нее, у меня вот расписка.
4: Все документы передайте. А на что давали в долг-то?
5: Я не давала ей в долг.
4: В смысле? Вы же 800 тысяч ей дали. По расписке. Так, то есть расписка была, 800 тысяч рублей. Досудебный порядок урегулирования спора вы тоже соблюли, направили претензию, но претензии ответа не было. Уведомление о получении, да, что ответчик получил претензию, ответа нет. Сейчас просите взыскать эту сумму по расписке.
5: Да, через суд.
4: Срок прошел возврата, да? Угу. Хорошо, пожалуйста, Надежда Федоровна.
6: Здравствуйте, я Надежда Федоровна. И поверьте, я не отказываюсь вернуть деньги, я верну все до копейки. Единственное, что я прошу, так дайте мне немного времени, хотя бы полгода. Поймите, я попала в такую жуткую ситуацию, я все верну. Я вот прям вам обещаю, я даже взяла в банке кредит на эту сумму, чтобы отдать эти деньги.
4: А вы на что брали изначально?
6: Невероятная ситуация, я лишилась этих денег. Я не хочу сейчас об этом разговаривать, это как бы не имеет дела к этому отношению. Просто поймите, я и так работаю на двух работах. Мой муж временно безработный. У нас маленький ребенок, ему 6 лет. Вы знаете, я и так хотела взять еще деньги под залог квартиры. Но так как они узнали, что ребенок прописан в квартире, несовершеннолетний, и в случае, если что-то случится, я не смогу возместить весь этот всю сумму, они понимают, что им придется с органами опеки и попечительства столкнуться. В общем, эта контора отказала мне дать деньги, хотя там процент сумасшедший просто. Я уже даже на это готова была пойти.
4: А на что вам нужны деньги? Вы занимаетесь таким количеством?
6: Чтобы, смотрите, я хочу взять кредит, чтобы вернуть эту сумму подруге. Мы же с ней как сестры. Я ее по-человечески просила дать мне хотя бы еще время. Почему я просила, кормила завтраками? Что я искала вот эти все какие-то конторы, где дадут деньги, и я могла бы рассчитаться с ней, а уже перед банком я бы уже сколько возможно бы погашала бы эту задолженность. Потому что, смотрите, моя зарплата, вот я взяла о доходах справку, я и так на двух работах, и по ночам еще подъезд мою, и у меня 63 тысячи вот доход мой. И я не скрываюсь, я обещаю вернуть эти деньги. Мы бы и с мужем бы быстрее это все погасили, но он пока временно неработный, и все вот сейчас на мне. Поэтому я прошу хотя бы вот пойти навстречу, хотя бы полгода дать мне возможность хоть немного подзаработать и взять кредит, чтобы можно было вернуть эту сумму.
4: То есть вы просите о рассрочке?
6: Да.
4: Об отсрочке исполнения решения суда? Ну, тогда мотивируйте. Вы на что деньги брали?
5: А, ваша честь, она не занимала. Она моя подруга детства. Она очень хороший, замечательный человек. Но у нее
4: это я понял, только
5: муж.
4: Вы в суд пришли с хорошего, замечательного человека, своей подруги
5: муж.
4: Детства.
5: И мы...
4: 800 тысяч.
5: Я вам сейчас расскажу, в чем суть. Мы с моим мужем поехали в июле на море. И я Надежде оставила ключи от квартиры, чтобы она присмотрела за ней, в случае чего. Через 2 недели мы вернулись, заходим в квартиру, а нашу квартиру оборовали. Вынесли часть вещей ценных и все деньги. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей. Я позвонила в это время Надежде и спросила, в чем дело. Она говорит, ничего не знает, все было хорошо, соседи ей не говорили. Мы с мужем вызвали полицию, соседи описали вора, а он был похож по описанию на ее мужа. Мы поехали к ним домой и напрямую обвинили его в краже денег. На что он со спокойным лицом заявил, что одолжил эти деньги и что они с женой потом все вернут.
4: Интересно. И?
5: Мой муж не стал спускать это на тормоза, он сказал, что мы поедем в полицию. Надя умоляла, просила, что мы пожалели его, что он такой хороший у нее, хотя он пьет постоянно и не работает. Она заботится о нем, любит его и родила ему ребенка. Муж был непреклонен. Мы обратились в полицию, написали заявление. На Игоря, на ее мужа, завели уголовное дело. А Надя посмотрела, что по статье 76 УК РФ лицо, совершившее легкое и среднетяжкое преступление, освобождается от ответственности, если будет соглашение о примирении сторон, и нам возместят долг. И она упросила нас с мужем написать соглашение о примирении, чтобы закрыли дело. Что мы и сделали. И она дала нам вот эту расписку.
4: Угу. Надежда Федоровна, а вы, говорите, еще брали денежные средства в банке. На что?
6: Это такая ситуация, я не хочу о ней говорить.
5: А в том, что... Ваша честь, вот касательно этого кредита, что мы знаем. Ну. Она взяла как раз для возмещения ущерба и на новую карточку банковскую получила все деньги. И документы были дома. Ее муж посмотрел пин-код, взял эту банковскую карточку, снял деньги и умотал на юг. И мы в соцсетях лицезрели, как он с тёлками на юге фотографируется, выкладывает фотографии то около бара, ресторана, в отелях. Неделю назад он вернулся с югов и опять к ней. Здрасте, приехали. Она приняла его с распростертыми объятиями в свою квартиру, где она живет со своим сыном. Квартира по завещанию от матери. И меня это взбесило, честно говоря, что вот она его содержит и хочет за него деньги выплачивать. Поэтому я настаиваю, чтобы деньги возвращались по суду и никаких отсрочек.
4: Так, Надежда Федоровна, правильно я понимаю? То есть для того, чтобы возместить вред, ну, фактически оплатить расписку Марии Львовне, вы взяли кредит.
6: Да.
4: И ваш муж эти деньги тоже у вас фактически украл.
6: Да.
4: И вы после этого все равно продолжаете с ним семейные отношения.
6: Да, ну потому что он отец моего ребенка,
4: и?
6: Он любит его, вот он, вот Марина говорит,
4: а
6: что
4: он... А ребенка-то вы чем будете кормить?
6: Ну я работаю, вот я же говорю, на двух работах, я еще и устроилась пол в подъезде.
4: То есть муж ваш, значит, ворует у ваших подруг с квартиры деньги,
6: я же говорю,
4: у вас
6: его...
4: деньги ворует, их
5: и
4: с какими-то девушками легкого поведения на юге проматывает, вы работаете на двух работах. Я всегда вот в таких ситуациях думаю, вот женская доброта, это все-таки дар или наказание? Вот мне всегда интересно. Так, хорошо, но деньги-то возвращать как планируете?
6: Я же говорю, вот дайте мне полгода, я вот сейчас накоплю.
4: И что вы за эти полгода?
6: Накоплю.
4: Если бы вы мне сказали, я за эти полгода разведусь, заищу все с него, напишу на него заявление, я бы тогда вам, может, предоставила расстройство. Сейчас какие основания?
6: Я буду выплачивать, сколько смогу. Я надеюсь, он устроится на работу, и мы вместе рассчитаемся со всеми долгами.
4: А если не устроится? Так, по существу спора есть еще что-то у сторон добавить?
5: Нет, больше нет.
4: Суд удаляется для принятия решения.
7: Прошу всех встать.
4: Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить, взыскать соответчицы в пользу истицы сумму долга по расписке 800 тысяч рублей. Надежда Федоровна не лишена права возбудить уголовное дело в отношении супруга, который украл у нее денежные средства, да? Но есть, опять же, только при наличии вашего волеизъявления, потому что фактически это уголовное преступление. И стороны не лишены права даже на стадии исполнения решения суда, все-таки, если вы проявите к подруге некое сострадание, можете договориться о рассрочке самостоятельно. Даже если уже решение будет, если уже исполнительный лист будет выдан и решение будет исполняться. Все-таки, может быть, вам помочь чем-то подруге именно в этой сложившейся ситуации. Вы же видите, что она несется в пропасть вместе со своим супругом, да? Дело закрыто.
7: Прошу всех встать.
3: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: 15 июля в Микее. Йогурт Фрутис 5% жирности 115 грамм 19 рублей 90 копеек.
11: Макароны Барилла 79 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
14: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
15: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
16: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
17: При поддержке Министерства обороны РФ.
18: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
19: 16+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио
1: Мир. Только не здесь, только не в этой комнате.

0: каждом звуке. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Красота спасет мир и ваше настроение.
4: Мы считать начинаем года, и все чаще грустим и поем.
3: А за прекрасными песнями заглядывайте в этот «Салон красоты». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио «Мир».

0: смотрите на телеканале «Мир». Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
1: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомните раз и навсегда. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец требует взыскать денежные средства в качестве компенсации за присвоенные ответчиком вещи. Ответчик иск не признает. Она выбросила эти вещи на помойку.
4: Добрый день, гражданин судья. Я у гражданки Приваловой снимал квартиру.
2: Так.
4: Снимал в течение довольно-таки длительного времени, около 2 лет. И получилось так, что по ее вине мне квартиру пришлось покинуть. Вот действительно, вот в чем был одет, единственное, что паспорт захватил с собой. И покинул на... больше, чем на год квартиру.
2: Что, выгнала она?
4: Она написала на меня донос. В одно прекрасное утро ко мне пришла полиция. Обыскали меня, произвели у меня обыск. Заковали меня в СИЗО и в тюрьму. То есть фактически с корабля на бал.
2: За что?
4: Статья 138, часть 1, незаконное хранение технических средств, предназначенных для негласного сбора информации.
5: Шпионил за мной.
4: Ну, смотрите, как дальше получилось. Я звоню ей. Говорю, оставь мои вещи, матери передай. Она вроде сначала пошла мне навстречу.
2: Ваши вещи, которые оставались в квартире?
4: Соответственно, да.
2: До вашего ареста?
4: Из квартиры меня увезли, в чем я был. Осудили меня на год. Возвращаюсь я из колонии. Опять же, созваниваюсь с Екатериной. Говорю, отдай мои вещи. А так она меня даже на порог не пустила.
2: Какие вещи?
4: Вещей очень много. У меня целый список. Я вот их набросал. Дело в том, что я могу даже, да, передать, если хотите, могу зачитать. Но тут, собственно говоря, то, что было накоплено мной за несколько лет жизни. Тут каждая вещь мне фактически дорога по-своему.
2: Ну, огласите список, пожалуйста.
4: Не вопрос. Шторки мои любимые, зеленого цвета, которыми я окошко закрывал, чтобы солнце не светило. 400 рублей.
2: Сколько?
4: 4100
2: рублей шторки, так.
4: Машинка для стрижки волос. Как видите, я люблю короткие стрижки, я регулярно пользуюсь. 2200 отдал.
2: Угу.
4: Бритва 3200. Светильнички разноцветные, светодиодные, 3 штуки за 3600.
5: Угу.
4: Нож мой поварской за 1900.
5: Ничего не было.
4: Плед такого. Мой тигрового окраса 2700. Пуховая подушка 900 рублей. Полдюжины рубашек 6 штук. За 8400. Джинсы 3 штуки за 11800. Напольный вентилятор 1200. Ах,
5: много там еще?
4: Много. И кроссовки, и ежедневник мы в кожаном переплете. Все, все, что я вспомнил, вот, пожалуйста, оно все есть.
2: Это все оставалось в квартире на момент вашего ареста?
4: Не только это. На квартире еще
2: давай
4: оставались...
2: Давай сюда список.
4: Да, пожалуйста. На квартире еще оставались документы, которые... Ну, вы знаете, у каждого человека появляется... багаж определенных документов. Это аттестаты, свидетельство об окончании колледжа, свидетельство о браке у меня там было, о разводе. То есть, ну, чеки, кстати, на бытовую технику.
2: И 30 тысяч за моральный вред?
4: Ну, вы понимаете.
2: За что? За то, что не могли пользоваться светодиодными светильниками?
4: Ну, или вы бритвы? Знаете, это довольно-таки редкие светильники. Во-первых, они разноцветные, во-вторых, они очень хорошо
2: важно,
4: гармонируют,
2: конечно,
4: с зелеными шторками. Особенно вечером, когда солнышко уже перестает.
2: И за шторки зеленые. 30 тысяч рублей морального вреда, да?
4: Да, это мои вещи. Я бы хотел ими пользоваться, но...
2: Ну, понятно.
4: Екатерина решила по-другому.
2: Хорошо. Ваши требования понятны. Пожалуйста, Екатерина Анатольевна, ваше отношение к иску?
5: Да, уважаемый суд, естественно, я иск не признаю.
2: А вы написали заявление на истца?
5: Да, я написала.
2: О том, что он хранит у себя запрещенные,
5: да,
2: к обороту,
5: да,
2: технические
5: средства.
2: Я вам
5: сейчас расскажу,
2: кстати,
5: как все было.
2: Шпионские штучки.
5: Шпионские
2: какие?
5: Штучки свои,
2: это,
5: да.
2: Это почему
5: сейчас,
2: вы такое заявление
5: написали? Вот я вам сейчас расскажу, как было на самом деле.
2: На своего
5: деле.
2: Нанимателя.
5: Значит, он как начал, Олег как начал у меня снимать квартиру.
2: Так.
5: Он сразу начал за мной, ну, ухаживать, проявлять знаки внимания. Собственно, я как бы была и не против. Но я сама живу в другой квартире с сыном. Ему 18 лет, а эту квартиру я сдавала истцу.
2: Так.
5: Вот. Ну, как бы, да, у нас там завязался роман, и действительно у нас договор был на год продлен о том, что он у меня снимает жилье. Но потом, в какой-то момент, я встретила другого мужчину, и мы решили с ним вместе сойтись и вместе жить. Ну, само собой понятно, что в квартире, где 18-летний сын живет, это не вариант.
4: И поэтому она решила меня выгнать из квартиры,
5: нет,
4: несмотря
5: я,
4: на договор, который
5: я
4: мы продлили.
5: Я подошла сначала по-хорошему.
4: Да,
5: я подошла
4: по
5: коллегу сначала по-хорошему.
4: По-хорошему.
5: Я сказала, что, во-первых, мы расходимся. Во-вторых, я попросила его съехать досрочно. Ну, как бы освободить квартиру.
4: А куда
5: квартиру.
4: Бы я съехал?
2: Ну, вы имеете на это право, как собственник квартиры.
4: Договор.
2: Но только предупредив об этом жильца за 3
5: я
2: месяца.
5: Я его предупредила. Так
2: за
5: он,
2: 3 месяца.
5: Он начал меня ревновать, он не понял, видимо, что я его бросила, он продолжал думать, что мы с ним вместе. Он за мной следил, он мониторил все мои соцсети.
4: А вот это, кстати, не запрещено.
5: А это не запрещено. А Жучков в сумку подкидывать? Он мне жучков в сумку подкидывал. Он мне умудрился диктофон во флакон духов запихнуть, чтобы подслушивать, что у меня там как, и потом мне предъявлял со скандалом.
6: Хотя я уже сидел.
5: Хотя, ну, видимо, там до тебя не дошло.
6: Ты была на процессе, ты знаешь.
2: То есть он вас преследовал?
5: Он меня преследовал.
2: Следил за вами, шпионил, и вы написали на него заявление.
5: Да, мой новый мужчина.
2: Приехала полиция, нашла все вот эти вот, значит, технические средства.
5: Они пришли, естественно, это все нашли. И как бы его оттуда сразу забрали. Я была на суде, вот у меня есть копия приговора, если нужно.
2: Вы как потерпевшая, да? Давайте мне приговор. Так.
6: Ну, вы гнездышко обидели, было
5: нужно. После того, как его забрали, мы с Борисом въехали в эту квартиру. Вещи его я не трогала. Я их, честно сказать, не выкидывала уже на следующий день. Но как бы за ненадобностью мне никто не звонил. То, что он говорит, это неправда. Ни разу мне ни звонков, никаких просьб не было. Не знаю, может, это у тебя там
2: фантазия. Откуда вы звонили-то? Из СИЗО?
4: Нет, это уже было... Я уже был в колонии.
5: А его осудили-то на 3 года. А я же не знала, когда его выпустят. У меня не камера хранения его вещи как бы хранить. Они полежали полгодика, да мы их и вынесли.
2: Какие вещи полежали полгодика?
5: Я не рылась в этой коробке. Мне совершенно неинтересно, что там у него было в вещах. Я просто вот как она лежала, я взяла, ну, точнее, мы вместе с моим Борисом взяли и вынесли их на помойку. Вот пока все вот это длилось, пока мы разбирались, он 3 месяца, пока жил в моей квартире, он не оплачивал. То есть у него 45 тысяч неоплаты за мою квартиру. Из своего морального ущерба вычти еще 15 мне должен останешься.
6: Гражданин,
2: я то есть он вам еще должен за найм?
5: Я, да.
2: Он
5: я
2: прекратил точно... платить тогда, когда вы разорвали с ним отношения?
5: Когда я ему сказала, что мы расстаемся.
2: Что вы...
5: Да, я ему дала какое-то время.
2: Не только отношения, но и договор, он перестал платить. У него сейчас задолженность. Олег Петрович, может, я вот думаю вам как-то договориться, нет?
4: Я бы
2: вы забываете о своих вещах, вот этих вот шторках и светильниках, разноцветных светильников, извините. Например, Екатерина Анатольевна снимает требования по поводу оплаты задолженности за
4: майя. Я бы с большой радостью, но мне одно не дает покоя.
2: Может, вы уже разойдетесь спокойно, нет?
5: Да, уже отстанет.
2: Или вы еще хотите посидеть,
5: меня.
2: Как рецидивист, последить за ответчицей, нет, не хотите?
4: Гражданин судья. Я готовился к этому заседанию.
2: Угу. Вы знаете, я вижу, список целый написали.
4: Да.
2: Только ни одного подтверждающего документа нет.
4: К сожалению, да.
5: Да.
4: Но у меня есть тоже другие доказательства.
2: Какие?
4: Катерину привел на заседание ее ухажер нынешний. Я смотрю, в зале его нет. А по счастливой случайности, год назад я сделал селфи. Видишь?
5: Вижу. И что?
4: Это мое селфи. У меня тогда было хорошее настроение, судом, арестом еще тогда не пахло.
2: И?
4: Я сделал селфи. А вот обратите, пожалуйста, внимание, во что одет. Передайте, пожалуйста, судью. А вот фотография это ее ухажера, смешно, который ее сегодня привел на заседание.
2: И что?
5: И что?
4: Обратите, пожалуйста, внимание на одежду.
2: На какую? На
4: это
2: его?
4: Та одежда, это моя одежда. Он носит мою одежду. Все мои вещи они забрали и ими пользуются.
5: А, то есть у нас красная жилетка, она одна вообще.
2: Да, передайте приставу, да? Телефон
5: она
2: я посмотрю.
5: Тяжелый люкс, такой больше нет ни у кого.
2: И фотографию тоже, Паша, заберите, пожалуйста.
5: Красная тоже, да?
4: Ты знаешь мой вкус.
2: Красный мой вкус.
5: Ну это смешно просто. Ну,
2: у меня
5: что,
2: сосед точно
5: знаю.
2: Так же ходит. Это не знаешь, что в вашей куртке, да?
5: Где доказательства? Фотографии вот эти, это доказательства твои?
2: Так, все, у меня будет вопрос, суд удаляется для принятия решения.
7: Прошу всех встать.
2: Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск оставить без удовлетворения, поскольку истец не может подтвердить ни владение, ни стоимость, ни факт действительного нахождения вещей в квартире ответчицы. Поэтому, Олег Петрович, в иске вам отказано, к судебному заседанию надо готовиться надлежащим образом. Это все, дело закрыто.
3: Решение суда. В иске отказать. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
8: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 6800.
10: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: 8-933-06-07. Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
5: Вы как относитесь к бракосочетанию?
6: Вообще-то положительно.
7: Не, я об этом думать еще рано.
5: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
8: Студент, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов. И бесплатно.
2: Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: О погоде на завтра, 16 июля. Как сообщили нам синоптики, в Волгограде будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до 31 градуса. В Екатеринбурге завтра прохладно, плюс 19 всего лишь, пасмурно и дожди. В Казани и Ульяновске тоже обещают дожди, днем 21 на термометрах. В Кемерове завтра 24 градуса, небольшой дождь возможен. В Перми облачно, небольшие дожди обещают, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра без осадков и 29. В Москве завтра, 16 июля, прекрасная погода ожидается, солнечно, никаких дождей и до 22 в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий. Сейчас в воде уже 362 частных жилых дома и более 1700 приусадебных участков. Региону нужно готовиться к новой волне осадков. По прогнозам синоптиков, на подходе очередной циклон. Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приступят к выполнению научных экспериментов сразу после адаптации и пересменки. Это обычно занимает от 1 до 2 недель. Накануне вечером они прибыли на МКС в компании с астронавтом НАСА Анилом Менноном. Завершающий миссию экипаж Сергей Куцверчков, Сергей Микаев из Роскосмоса и астронавт НАСА Кристофер Уильямс готовятся к возвращению на Землю. В фестивальной столице 35-го славянского базара в Витебске впервые представлена почти полная коллекция картин Ильи Репина, который был тесно связан с витебской землей. Обозреватели признают, что работы маэстро производят на посетителей колоссальное впечатление. Они позволяют проследить творческую эволюцию мастера и познакомиться с жанровым разнообразием его наследия. От портретов и исторических картин до бытовых зарисовок. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «Ру», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Мужчина оспорил в суде свое отцовство в отношении маленького сына. А спустя несколько лет узнал, что совершил ошибку. Есть ли у него шанс вернуть ребенка? Андрей Никитин считает, что имеет право на общение, готов помогать материально. Оксана Савкина против общения сына с биологическим отцом. Ведь тот давно называет папой другого мужчину.
6: Такой вопрос бы сегодня с Оксаной вы хотели бы обсудить за столом переговоров.
7: Дмитрий, такой вопрос. Дело все в том, что я хочу восстановить свое отцовство, которое я отменил 7 лет назад, по причине того, что я усомнился в верности своей супруги. Мы жили вместе. Значит, мы познакомились на третьем курсе института, начали встречаться, Оксана забеременела.
6: Угу.
7: Вот. И Оксана перестала обращать на меня внимание. Переключилась полностью на ребенка, когда приходил с работы и не встречала меня с малышом. Я пришел за советом к своему старшему брату. Он мне сказал о том, что, возможно, Оксана беременна была от другого мужчины, скажем так, чтобы я проверил. Я задумался, и в полусоре Оксане сказал, что, может быть, она любит того мужчину, от кого была беременна, а я ей так просто под руку подвернулся. Оксана расплакалась. На утро она успокоилась, сказала, что нам нужно развестись. Я сказал, что я согласен, но предупредил, что буду подавать иск о выяснение отцовства.
6: Воспаривание вашего.
7: Воспаривание отцовства, верно.
6: Да.
7: Оксана сказала, что хорошо, в общем, согласилась. Состоялся суд. Суд признал, что мой иск, суд признал. Я наставил на экспертизе ДНК.
6: Судебный?
7: Да, судебный.
6: Так, она была назначена
7: по суду,
6: в суде?
7: Да.
6: По этим делам она обязательна?
7: Суд состоялся, Диму, то есть маленького нашего ребенка, Оксана в то время не привела.
6: То есть Оксана уклонилась от экспертизы ДНК?
7: Верно, верно. Ага. Суд... Значит, мой иск принял, удовлетворил, то есть, мои все вопросы. Вот, и я был единственным, чем рад, что не придется платить алименты, что, в общем, не я отец, так как было выяснено по суду. После состоявшегося суда я за Оксаной наблюдал в соцсетях. Оксана уехала в другой город, вышла замуж. Это я уже узнал от своих общих знакомых. Я наблюдал за Димой, я смотрел.
6: Дима — это вот сын.
7: Сын, верно. Как так. Он растет. И уже через 7 лет спустя я понял, что сходство стопроцентное. То есть, вот, посмотрите, вот есть фотография. Вот я, вот Дима. Я показывал даже фотографии родственникам. Они сказали,
6: это
7: что
6: ваша
7: сходство...
6: детская, да, фотография?
7: Верно, верно. И даже родственники сказали, что вылитый я. Да, в связи с этим хотел бы восстановить отцовство, потому что биологический отец я. Хотя Оксана так не считает, что я могу с ним видеться.
6: То есть вы поняли, что тогда вы совершили большую ошибку?
7: Да, и готов нести, естественно, и алименты, да, то есть восстановить свое доверие. Угу. И я уже... Извинился миллион раз, готов еще раз миллион извиниться раз.
6: Этот вопрос хотите, чтобы Оксана разрешила вам общаться с вашим сыном?
7: Да, потому что я биологический отец, считаю, что имею полное право.
6: Ага. Хорошо, Оксана. Как вы относитесь к такому предложению Андрея?
8: Это совершенно не имеет смысла. Этот человек унизил меня. Он предал меня, обвинил меня в неверности. Я всего лишь, Дмитрий, подыгрывала ему. Именно поэтому я не явилась на экспертизу с ДНК вместе с сыном. И я очень рада этому. Потому что я поняла, что это за человек. То, что он верит не своей жене, а якобы предположениям своего брата. Он же ревновал меня, Дмитрий, к каждому столбу. А Дима у нас, он рос очень проблемным. То у него живот скрутило, то у него зубы режутся, то у него температура под 40. И я все время одна. Я ходила как тень. Естественно, мне было не до улыбок. Наконец-то наш папочка с работы вернулся. Он мне, Дмитрий, вообще не помогал с ребенком. От слова совсем. Он не покупал продукты, он мог забыть купить детское питание, он мог собраться просто с друзьями поехать, потому что он якобы устал. Я не спорю, Дмитрий, что у меня характер взрывной, что я не подарок. И мы были вот, ну, совсем не готовы ни к семье, а к появлению ребенка вообще не готовы.
6: Угу.
8: Может быть, потом мы бы как-то нашли общий язык, как-то бы притерлись и жили спокойно, были бы нормальной семьей. Но то, что он обвинил меня в неверности... То, что он обвинил меня в том, что я не совершала. Какая неверность? Я 24/7 с ребенком. Я страшная была, как смерть. Этого я простить не могу.
7: Оксана, тогда я вынуждена обратиться в суд.
8: Какой суд?
7: Тогда решать по суду этот вопрос.
6: С чем вы хотите обратиться в суд?
7: А восстановление отцовства, что я считаю, что я биологический отец, имею полное право хотя
8: бы... Где ты был раньше, биологический отец? Я не хочу ломать сейчас психику ребенка.
6: А, то есть Сергей усыновил
8: Диму? Да, это полная противоположность вот этому человеку. Сережа вообще просто золотой отец. У нас прекрасная семья. Я не хочу сейчас ломать психику ребенка, вводить его в стрессовую ситуацию. Якобы он понял, что как две капли воды похожи. По фотографиям сравнил.
7: Я имею полное право общаться. А вдруг, Оксана, такая ситуация, что Дима узнает, что я отец?
8: Я тебя понял.
7: Но я сегодня хочу с тобой по миру и абсолютно спокойно договориться о том, что я могу видеться с вами.
8: Я сказала, я против.
7: Тогда я буду решать вопрос по суду.
6: Ну, Андрей, в суде у вас шансов нет никаких. Поскольку сейчас Дима уже усыновлен. Во-первых, как вы собираетесь обратиться с подобным иском? У нас это тоже законом не разрешено. Во-вторых, Сергей уже его усыновил, и его отцовство, так сказать, юридическое, уже невозможно оспорить. Он знал, на что он шел. Он знал, что это не его биологический ребенок. Там в данном случае уже обратный процесс не предусмотрен.
7: Дмитрий, ну к чему же такие формальности?
6: Вы в суде не добьетесь ничего. Вы можете договориться, это я вам сразу говорю, вы можете договориться только мирным путем, и это будет только добрая воля Оксаны, если она действительно захочет, чтобы ее ребенок знал, что у него другой биологический отец есть, и если она захочет, чтобы этот ребенок с вами общался.
7: Но это же чистые формальности, понимаете, вот это что суд. Но
6: это юридически... Да, ну, такая ситуация сложилась. Но сейчас Дима вообще, я так понимаю, его Сергей усыновил в совсем маленьком возрасте. То есть
8: да.
6: Дима его считает своим отцом.
8: Абсолютно.
6: И он не знает,
8: Дима
6: что у него
8: даже
6: биологический
8: не знает
6: папа
8: вот
6: другого.
8: Про этого человека. Да вы представьте, Дмитрий, он же даже алименты не платил. Были очень тяжелые времена. И только вот Сережа, благодаря Сереже, как-то мы вышли на какой-то другой уровень. У нас появилась нормальная семья. И появляется этот человек и хочет все испортить.
6: Оксана, я понимаю, что у вас до сих пор говорит обида, но все-таки замечу, что вообще сейчас не каждый мужчина готов добровольно исполнять алиментные обязательства.
7: У меня, да.
6: Андрей готов сейчас выплачивать алимент, да, он понял свою ошибку, и я вижу, что его раскаяние достаточно искренне. Во-вторых, такой момент есть, Оксан. Дима, сейчас ему сколько? 7 лет, получается,
8: 7 лет, да?
6: Вот он подрастет. И когда-то все равно все тайное становится явным, он узнает, что у него есть другой биологический отец, который пытался наладить с ним отношения, а вы не дали. Поверьте, есть риск большой, что он вам этого может и не простить. Сейчас, пока ребенок маленький, в принципе, просто я вам, как человек, который в 9 лет потерял папу, просто его не стало, у меня не было папы вообще, мама так замуж и не вышла. Вот лучше два папы будет у мальчика, который будет о нем заботиться, дарить подарки и любить его одинаково, чем вот как бы, ну, либо один, либо вообще никого. Ну, правда, я не вижу в этом ничего плохого. Андрей абсолютно с искренними намерениями, поняв, что это его ребенок, попытается загладить всю свою вину и перед вами, и перед ребенком. Он просто хочет общаться со своим сыном. Я в этом, в принципе, ничего плохого не вижу. У него сейчас еще гибкая психика. Действительно нужен специалист, чтобы подготовил ребенка, поговорил с ним. Это нельзя делать резко, приводить, конечно, Андрея домой и говорить, вот, Димочка, это еще один твой папа, твой родной папа. Но все-таки, мне кажется, вот если подумать о ребенке, о его интересе и о его будущем, мне кажется, нужно все-таки Андрею разрешить общаться с ребенком.
8: Хорошо, я подумаю. Позвони мне завтра, мы обсудим детали.
7: Хорошо.
6: Только не надо делать резких движений, да, не настаивайте ни на чем. Резко, потихонечку, договаривайтесь с психологами, оплачивайте хороших специалистов, да, и чтобы ребенку не нанести никакую моральную травму.
7: Конечно.
6: Вы это тоже понимаете.
7: Само собой.
6: Но я рад, что вы хотя бы нашли способ наладить какой-то диалог по этому вопросу.
7: Я для Димы открыл его счет и положил туда 200 тысяч рублей.
6: Угу.
7: Он может ими воспользоваться.
6: Ну, кстати, в качестве алиментных обязательств можете ежемесячно пополнять этот счет.
7: Да.
6: И для Димы это будет прекрасная возможность, если деньги будут еще с процентами капитализироваться на счете. Не вижу смысла, Оксана, от этого отказываться.
8: Я подумаю.
6: Готовы хотя бы начать налаживать диалог по этому вопросу, да, Оксан? Договорились? Разумно, думая о правах ребенка и об его интересе. Да?
8: Угу.
6: Угу. Хорошо. Ну, я рад, что помог вам договориться. Удачи вам.
7: Спасибо.
6: У вас еще трудный путь впереди, но в любом случае начало положено. Я очень рад. Всего вам доброго.
7: Спасибо.
8: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
9: заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
10: При поддержке Министерства обороны РФ.
11: Только не работа.
12: Все, не отвечаем.
11: Вот так гораздо лучше.
12: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
13: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво.
14: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 15 июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
16: Макароны Барилла. 79 рублей 90 копеек.
17: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
18: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
19: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
20: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
21: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Радио «Мир». Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Николай Жолобов пытается договориться с братом своей жены о восстановлении на рабочем месте. Руководитель агентства недвижимости Антон Куприянов убежден, сотрудник уволен на законных основаниях, и его возвращение к работе принесет вред компании.
6: Добрый день, уважаемые стороны.
7: Добрый день.
6: Меня зовут Дмитрий, я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем регулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Николай Константинович, пожалуйста, вам слово как инициатору встречи.
7: Я привел сюда своего бывшего начальника, а также старшего брата моей жены. Он является директором и владельцем компании по недвижимости, в которой я относительно недавно еще работал. Но меня уволили, я считаю, что несправедливо. Я стал жертвой, меня уволили пункт 5, статья 81 ТК РФ за якобы неисполнение своих обязанностей по неуважительной причине. У меня есть начальница Наталья, которая стала ко мне приставать, извините за такое выражение, лезла прямо в штаны. Но я семейный человек, я считаю, что это непрофессионально и неэтично иметь какие-то интимные связи на работе, да и вообще она... не
8: Скромнее, Коль.
7: Хорошо, постараюсь поскромнее. И вообще, я считаю, что, ну, вообще она не в моем вкусе, вот. У нее появилось, вот знаете, вот выражение такое есть, бабская обида, вот. Она затаила на меня обиду и предупредила меня, что я буду теперь до тебя докапываться, и что мне мой родственник больше не поможет. Так и случилось. Я получил 2 выговора, которые совершенно несправедливы. И после этого случилась такая неприятность. Я взял машину у Антона и попал в ДТП, разбил ее. Он тоже затаил на меня обиду, и как раз-таки в этот момент Наталья подошла к нашему директору, после чего меня и уволили. Угу. Я не хочу идти в суд, хотя я могу получить компенсацию за то, что я уже как неделю не работаю. У меня есть и жена, и сестра Антона, и племянница моя, дочка, которую нужно обеспечивать. Да,
6: компенсацию получите, но только в том случае, если суд признает ваше увольнение действительно незаконным. И что вы сейчас просите у Антона Викторовича? Что-то предлагаю? Может быть, ему?
7: Я и прошу тебя, Антон, и предлагаю, и даже сказать, умоляю, восстанови меня в должности. Я даже готов получать меньше зарплату. Я готов выполнять те обязанности, которые я даже не должен выполнять обязанности. Я буду отдавать половину своей зарплаты, лишь бы снова устроиться на работу, потому что на другую работу, как я понимаю, с такой статьей меня просто не возьмут, и я не смогу обеспечивать свою семью. А я пока что являюсь единственным кормильцем в семье, потому что моя жена логично сидит в декрете, и работать могу только я. А с такой статьей меня никуда не возьмут. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, дай мне шанс, и все будет хорошо. А эта Наталья, начальница моя, она лжет и обманывает, и наговаривает на меня. Я ни в чем не виноват.
6: Антон Викторович, за что вы уволили вашего родственника?
8: Коль, дело в том, что ты очень хочешь получить еще. Мало я тебя, да, тогда морду отритовал. С первого взгляда не полюбил Колю. Дело в том, что моя сестра влюбилась в этого человека. Все уговоры на нее не действовали. Они поженились. Ну, это ее выбор. 8 месяцев назад у них родился ребенок. Прекрасная дочка Катенька, которую я тоже очень люблю. Я начал налаживать с ним семейные отношения. Устроил его на работу. Думал, что он будет как-то кормить свою жену, обеспечивать своего ребенка. Но дело в том, что этот человек постоянно, систематически опаздывает на работу. Несколько раз приходил на работу в пьяном состоянии. Угу. Были прогулы. Было то, что после обеда спокойно мог прийти. Пользуясь тем, что я стал его родственником, он съехал с катушек. Скажу так, что Наталья все замечания ему делала обоснованно. Если бы другой человек был бы на его месте, она бы его давным-давно уволила бы.
6: Наталья – это вот начальница отдела,
8: безусловно,
6: да?
8: Это она.
6: Как утверждает Николай, вот у нее были какие-то виды на него.
8: Наталья – прекрасный семьянин. Я работаю с ним 8 лет. Угу. Она имеет 2 детей. У нее прекрасный муж. И поверьте, то, что он рассказывает этот бред, это неправда. Угу. Это типичная клевета. Дальше. Вишенкой на торте стал том, что А у Николая нет автомобиля своего. А родственники у него живут за городом. Я иногда давал ему свою машину для того, чтобы он мог ездить и помогать своим родственникам. Когда мне позвонили из ГАИ, сказали, чтобы я приехал на место ДТП, я увидел картину маслом. Моя машина в столбе, за рулем сбит Николай, рядом на пассажирском сиденье полуобнаженная девица. В протоколе было записано, что они давно знакомы, что они ехали выпившие из бара, целовались. Николай не справился с управлением и въехал в столб. А в тот момент я его чуть не убил. Он лгал моей сестре. Он брал машину, он типичный обманщик, он никудышный человек. Мне очень стыдно, что он стал моим родственником. Я очень стыжусь выбора своей сестры.
7: Я действительно отвозил своих родителей до дома. Обратно я заехал к другу детства, да, мы с ним выпили. Да, сел за руль, да, я признаю свою ошибку, но я хотел как лучше. Я хотел, чтобы машина под утро была уже у тебя. Я не хотел нарушать наш с тобой договор. Вот и все. По пути к Антону стояла какая-то девушка на дороге. Ну, уже ночь была, ну холодно. Но я ее пожалел. Но я не знал. Я не знал, что она пьяная. Мы с ней ехали, да, я не справился с управлением. Врезался в столб. Я готов все восстановить. Я все буду отдавать зарплату.
8: Ты восстановишь?
7: Да.
8: Ты все восстановишь.
7: Но я всегда был верен твоей сестре. Я всегда ее любил, люблю и буду любить.
8: Твоя подушка говорит обратно.
9: Скажите, пожалуйста, а сестра-то ваша и по совместительству жена Николай, она вообще в курсе этой ситуации?
8: Нет. Я сейчас борюсь с тем, чтобы рассказать ей об этой ситуации, нет, или не рассказать. Понимаете, информация эта ее убьет. Она очень сильно любит Николая. Угу. Пока я ничего не говорю, но не факт, что не расскажу в дальнейшем.
7: Ну, я тоже очень сильно люблю, и я очень хочу, чтобы у нас с ней было все хорошо, и с нашей дочкой, пожалуйста.
8: Балабол.
7: Хорошо, пусть я буду хоть балабол, хоть еще кто-нибудь, но, пожалуйста, дай мне один шанс. Я обещаю, что будет все по-другому. Я повторюсь, я готов половину отдавать зарплаты тебе.
8: Увольнение было обосновано. Обратного пути нет.
7: Наталья не права. То, что Наталье что-то там стукнуло в голову, я вот не несу за это никакую ответственность.
9: Да Наталья еще тут при чем уже?
8: Еще раз.
9: Вы что, вы пытаетесь, Николай, переложить?
8: Для себя ты получишь второй глаз.
9: Переложить с больной головы на здоровую не надо. Здесь уже Наталья ни при чем. Вы сами накуролесили, будь здоров. Но все-таки, Антон Викторович, исходя из хорошего отношения к своей сестре, к супруге Николая, и вы говорите, что для нее это будет ударом. Если вся ситуация, значит, скроется, не факт, что она уйдет от Николая. Он останется без работы. У них маленький ребенок. Нужна, жена в декрете, сестра ваша, да? Нужно содержать семью. Вы же не бросите, тогда это на ваши плечи ляжет, правильно, содержание той семьи? Вы же всяк не бросите, всякую свою сестру с ребенком, правильно?
8: Все так.
9: Вот. Ну, да. Ошибок Николай совершил много. Но, может быть, ему все-таки стоит... Ну, я считаю, что каждый заслуживает последнего шанса. А если он действительно осознал свое поведение, что нельзя на работе появляться в нетрезвом виде, не нарушать трудовую дисциплину, несмотря на то, что руководитель и владелец агентства ваш родственник. Если действительно дать ему шанс восстановить его на работе до первого нарушения, ну, до первого нарушения, исходя только лишь из хорошего отношения вашей сестрой. Потому что сестра может и на вас сильно обидеться, если узнает, что вы все-таки уволили ее мужа с работы. И лишили их семью заработка.
8: Я с вами согласен.
9: Ну, вот последний шанс. Последний.
8: Николай,
9: последнее китайское предупреждение.
8: Я тебе даю последний шанс. Угу. А ты будешь восстановлен на должности. А я за тобой буду присматривать. Мне это будет удобно. И если я узнаю, что ты гуляешь от моей сестры, я тебя кастрирую.
7: Я все понял. Я обещаю, больше никаких косяков не будет. Я перестрою свою жизнь, все сделаю. А насчет сестры я ей не изменял и изменять не буду. Я вам даю слово чести.
8: За машину расплатишься.
9: Это, конечно, безусловно, хорошо. Но учтите, что в трудовых отношениях вот одно опоздание ваше... Да. Ваша жизнь летит трам-трары. Так что все в ваших руках. Благодарен вам за участие. Хорошо, что вы договорились.
7: Спасибо.
9: Всего доброго.
7: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Реклама.
1: Сан Саныч знает. Идти с долгами в Юпитер. 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

погоде на завтра, 16 июля. Как сообщили нам синоптики, в Волгограде будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до 31 градуса. В Екатеринбурге завтра прохладно, плюс 19 всего лишь, пасмурно и дожди. В Казани и Ульяновске тоже обещают дожди, днем 21 на термометрах. В Кемерове завтра 24 градуса, небольшой дождь возможен. В Перми облачно, небольшие дожди обещают, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра без осадков и 29. В Москве завтра, 16 июля, прекрасная погода ожидается, солнечно, никаких дождей и до 22 в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Василий Анохин обсудил развитие пожарно-спасательной инфраструктуры с главой МЧС Александром Куренковым. Речь шла об обновлении объектов МЧС и подготовке молодых спасателей. Отмечается, что смоленские команды – лидеры школы безопасности и участники международных соревнований. Также в регионе планируется развить учебно-тренировочную базу. Починки строят новый детский сад-ясли на 150 мест по федеральной программе. Работы идут по графику. Готов фундамент, на треть выполнена кладка стен первого этажа. Гидроизоляция готова на 85%. Завершить строительство планируют в следующем году. Со слов губернатора Смоленской области, всего в 2026-2027 годах в регионе отремонтируют 12 детских садов. В 2026 году по нацпроекту в Смоленской области обновят более 34 километров водонапорных сетей и почти 3 километра теплотрасс. На это направят свыше 315 миллионов рублей. В Смоленске уже завершены работы на 19 улицах. В августе закончат ремонт на Шевченко. Василий Анохин подчеркнул, что работы по модернизации коммунальной инфраструктуры также ведутся и в муниципальных округах. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
2: Страницы любви. Продолжение. Александр Грин. «Бегущая по волнам». Что не было мне понятно, стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тягостно и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духа отделаться шуткой. «Дези», — сказал я. «Дези». «Ну да, Дези. Что же еще?» — шепнула она. «Вы невеста». «Боже мой, я знаю. Тогда уйдите скорее».

0: «Вы не должны», — продолжал я. «Не должны?» «Да. А что же теперь делать?»
1: «Вы несчастны?»
0: «О, я не знаю. Я не знаю. Уходите!» Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом. Последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, в ужасе я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху я встретил поднимающихся по трапу Топбогана и Проктора. Проктор посмотрел на меня внимательно и печально.
2: «Были у нас», — сказал он. «Мы от следователя. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум.
0: Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован.
2: Взяли и матросов.
0: Да, почти всех.
2: Отчего вы уходите?»
0: «Я занят», — ответил я. «Занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне?» «Я дал адрес. Я буду рад видеть вас».
2: «Этого я не могу обещать», — сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая. «Но если вы будете свободны...» «А впрочем», — прибавил он с неловким лицом, — «подробностей особенных нет. Мы утром уходим».
0: Пока я разговаривал, Топбоган стоял, отвернувшись, и смотрел в сторону. Он хмурился. Рассерженный его очевидной враждой, выраженный к тому же так наивно и грубо, который он как бы вперед осуждал меня, я сказал: «Топбоган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас».
2: «Не знаю, нужно ли это», — неохотно ответил он, пытаясь заставить себя смотреть мне в глаза. «У меня на этот счет свое мнение».
0: Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями. Мне стало еще тяжелее. «Прощайте, Проктор», — сказал я шкиперу, пожимая обе его руки, ответившие с горячим облегчением конца неприятной сцены. Топбоган двинулся и ушел, не обернувшись. «Прощайте! Я только что прощался с Дейзи. Уношу о вас обоих самое теплое воспоминание и крепко благодарю за спасение».
2: «Странно вы говорите», — отвечал Проктор. «Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку».
0: «Плюньте на Топбогана, он сам не знает, что говорит».
2: «Да, он не знает, что говорит. Ну вот видите, должно быть, у Проктора были сомнения, так как мой ответ ему заметно понравился. Люди встречаются и расходятся, не так ли?»
0: «Совершенно так». Я еще раз пожал его руку и ушел. Меня догнал Больт.
3: «Со мной-то и забыли попрощаться?» — весело сказал он, вытирая запачканную краской руку о колено штанов.
0: Совершая обряд рукопожатия, он прибавил: «Я, извините, понял, что вам не по себе. Ну, еще бы, такие события. Прощайте. Желаю удачи». Он махнул кепкой и побежал обратно. Я пошел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный.

Дейзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я припоминал, не было ли мной сказано нечаянных слов, о которых так важно размышляют девушки. Она нравилась мне, как теплый ветер в лицо. И я думал, что она могла бы войти в совет министров, добродушно осведомляясь, не мешает ли она им писать. Но кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо, не было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти. Я надеялся, что ее порыв случайен, и что она сама улыбнется над ним, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое оно вложило в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбе о сердечном, о пылком, о настоящем. Я был мрачен и утомлен.

Устав ходить по еще почти пустым улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе он оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав коротко Филатру о происшествии в Гельгью. Затем я вышел и, опустив письмо в ящик, был к 7, после заката солнца, у бича Сэниэль.

0: Глава 31. Я застал в гостиной Бичи и Ботвеля. Увидев ее, я стал спокоен. Мне было довольно ее видеть и говорить с ней. Она была сдержанно оживлена. Ботвель озабочен и напряжен. «Много удалось сделать», — заявил он. «Я был у следователя, и он обещал, что Бичи будет выделена из дела как материал для газет, а также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свое показание письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Бичи, вы будете хоть еще раз покупать корабли?» «Всегда, как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело», — обратилась она ко мне, «чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову. Но нельзя было подумать». «Негодяй умер», — сказал Ботвель. «Я пошлю Бутлеру в тюрьму сигар, вина и цветов. Но вы, Гарвей, вы неповинный и незамешанный ни в чем человек. Каково было вам высидеть около трупа эти часы?» «Мне было тяжело по другой причине», — ответил я, обращаясь к девушке, смотревшей на меня с раздумьем и интересом. «Потому что я ненавидел положение, бросившее на вас свою терпкую тень. Что касается обстоятельств дела, то они, хотя и просты по существу, но странны, как встреча после ряда лет, хотя это всего лишь движение к одной точке. После того были разобраны все моменты драмы в их отдельных для каждого лица условиях. Ботвель неясно представлял внутреннее расположение помещений гостиницы. Тогда Бичи потребовала бумагу, которую Ботвель тотчас принес. Пока он ходил, Бичи сказала: «Как вы себя чувствуете теперь?» «Я думал, что приду к вам». Она приподняла руку и хотела что-то быстро сказать, по-видимому, занимавшие ее мысли, но, изменив выражение лица, спокойно заметила: «Это я знаю. Я стал размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что...» Я ждал, встревоженный ее спокойствием, больше, чем то было бы вызвано холодностью или досадой. Она улыбнулась. «Еще раз благодарю за участие», — сказала Бичи. «Ботвель, вы принесли сломанный карандаш».
1: «Действительно», — ответил Ботвель. «Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю, вдруг очинится сам. Гарвей согласен со мной?»
0: «В принципе, да. Однако возьмите ножик», — сказала Бичи, смеясь и подавая мне ножик вместе с карандашом. «Это и есть нужный принцип». Я очинил карандаш, довольный, что она не сердится. Бичи недоверчиво пошатала его острый конец, затем стала чертить вход, выход, комнату, коридор и лестницу. Я стоял, склонясь над ее плечом. В маленькой твердой руке карандаш двигался с такой правильностью и точностью, как в прорезах шаблона. Она словно лишь обводила видимые ей одной линии. Под этим чертежом Бичи нарисовала контурные фигуры – мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск –

0: Вы слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
4: 8-960-591-66-61.
5: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У, быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 15 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек.
7: Макароны «Барилла» 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Границы любви. Продолжение. Александр Грин. Бегущая по волнам. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость оставили более значительный след в ее жизни. «Я не люблю рисовать», — сказала она, и, забавляясь, провела быструю, ровную, как сделанную линейкой, черту. «Нет, это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди двора. Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю оригинал рисунку. Однако хочу с вами посоветоваться относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?» По всей щекотливости положения Брауна, в каком он находится теперь, я думаю, что это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Гёзы и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег. То есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу. «Я говорил», — сказал Ботвиль. «Но дело простое», — настаивала Бича. «Браун даже сообщил вам, что владеет кораблем мнимо, не в действительности». «Да, между нас это так бы было, без бумаг и формальностей, но у дельца есть культ формы. А так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество, незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни». «Я еще подумаю», — сказала Бича, задумчиво смотря на свой рисунок и обводя мою фигуру овальной двойной линией. «Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гёзом мне представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?» «Почти, наверное», — ответил я. «Но... почти, наверное, он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного. Какую-нибудь лису, мечтавшую о взятке, а поэтому не лучше ли сделать первый такой шаг самой?» «Вы правы. Так будет приятнее и ему, и мне. Хотя... нет, вы действительно правы. У нас есть план», — продолжала Бичи, устраняя озабоченную морщину, игравшую между ее тонких бровей, меняя позу и улыбаясь. «План вот в чем. Оставить пока все дела и отправиться на бегущую. Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства. Днем было жарко. Слышите, какой шум? Нам надо встряхнуться».

Действительно, в огромные окна гостиной проникали хоровые крики, музыка, весь праздничный гул собравшегося с новыми силами карнавала. Я немедленно согласился. Ботвель отправился распорядиться о выезде. Но я был лишь одну минуту с Битчи, так как вошли ее родственники, хозяева дома, старичок и старушка, круглые, как два старательно одетых меча, и я был представлен им девушкой, с облегчением убедясь, что они ничего не знают о моей истории. «Вы приехали повеселиться? Посмотреть, как тут гуляют?» — сказала хозяйка, причем ее сморщенное лицо извинялось за беспокойство и шум города. «Мы теперь не выходим, нет. Теперь все не так. И карнавал плох. В мое время один Бреденер запрягал 12 лошадей. Карлсон выпустил Океанию. Замечательный павильон на колесах, и я была там главной Венерой. У Лакотта в саду фонтан бил вином. О, как мы танцевали!» «Все не то», — сказал старик, который, казалось, сидел, пушился и уменьшался с каждой минутой, так он был дряхл. «Нет желания даже выехать посмотреть. В 1800... Я дрался на дуэли с Осборном. Он был в костюме «Кот в сапогах». Из меня вынули 3 пули. Из него 7. Он помер». Старички стояли рядом, парой, погруженные в невидимый древний мох. Стояли с трудом, и я попрощался с ними. «Благодарю вас», — сказала старушка неожиданно твердым голосом. «Вы помогли Бичу устроить все это дело». «Да, я говорю о пиратах». «Что же, повесили их? Раньше здесь было много пиратов». «Очень, очень много пиратов», — сказал старик, печально качая головой. Они все перепутали. Я заметил намекающий взгляд Бича и, поклонясь, вышел вместе с ней, догоняемый старческим шепотом. «Все не то. Эх, не то. Очень много пиратов».

Глава 32. Отъезжая с Бичи и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что стесняет меня. Я был неясен Бичи, ее отчетливому представлению о людях и положении. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, какая, переплетясь с явной линией, образовала узлы. В экипаже я сидел рядом с Бичи, имея перед собой Ботвеля, который по многим приметам был для Бичи добрым приятелем, как это случается между молодыми людьми разного пола, связанными родством, обоюдной симпатией и похожими вкусами. Мы начали разговаривать, но скоро должны были оставить это, так как, едва выехав, уже оказались в действии законов игры. Того самого карнавального перевоплощения, в каком я кружился вчера. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Бичи, так же, как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Импровизированные оркестры с кастрюлями, тазами и бумажными трубами, издававшими дикий рев, шатались по перекресткам. Еще не было процессии и кортежей. Задавала тон самая ликующая часть населения, мальчишки и подростки всех цветов кожи и компании на балконах, откуда нас старательно удили серпантином.

0: выбравшись на набережную, Ботвиль приказал вознице ехать к тому месту, где стояла бегущая по волнам. Но попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд. Почему наняли шлюпку? Нам пришлось обогнуть несколько пароходов, оглашаемых музыкой и освещенных иллюминацией. Мы стали уходить от полосы берегового света, погрузясь в сумраки и затем в тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников сказал: «Это она!» «Рады ли вы?» — спросил я, наклоняясь к Бичи. «Едва ли». Бичи всматривалась. «У меня нет чувства приближения к той самой бегущей по волнам, о которой мне рассказывал отец, что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотком, два поплевывающих на руки молодца-гиганта, замысел и секрет». «Это пройдет», — заметил Ботвиль. «Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой. Топнуть. Вот и все». «Она как бы больна», — сказала Бичи. «Недуг формальности и довольно жалкое прошлое». «Сбилась с пути», — подтвердил Ботвиль, вызвав смех. «Говорят, нашли труп», — сказал лодочник, присматриваясь к нам. Он, видимо, слышал обо всем этом деле. «У нас разные говорили». «Вы ошибаетесь», — возразила Бичи. «Этого не могло быть». Шлюпка стукнулась о борт. На корабле было тихо.
1: «Эй, на бегущий!» — закричал, вставая, Ботвиль.
0: Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который после недолгих переговоров, приправленных интересующими его намеками благодарности, позвал матроса и спустил трап. Тотчас прибежал еще один человек, за ним третий. Это были Гораций и повар. Мулат шумно приветствовал меня, повар принес фонарь. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу. «Наконец-то!» — сказала Бичи тоном удовольствия, когда прошла от борта вперед и обернулась. «В каком же положении экипаж?» Гораций объяснил, но так бестолково и суетливо, что мы, не дослушав, все перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо. Видимо, еще не улеглось потрясение, вызванное катастрофой. На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос. Все остальные были арестованы или получили расчет из денег, найденных при Гёзе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Бича, стараясь уловить ее чувства. Она еще не садилась. Пока Ботвиль разговаривал с поваром и агентом, Бича обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь. Однажды ее взгляд расширился и затих, и, проследив его направление, я увидел, что она смотрит на сломанную женскую гребенку, лежавшую на буфете. «Ну так расскажите еще», — сказала Бичи, видя, как я внимателен к этому ее взгляду на предмет незначительный и красноречивый. «Где вы помещались? Где была ваша каюта? Не первая ли от трапа?» «Да? Тогда пройдемте в нее». Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Бичи положение действовавших лиц и как я попался обманутым мнимым раскаянием Гёзы. «Начинаю представлять», — сказала Бичи. «Очень все это печально. Очень грустно. Но я не намереваюсь долго быть здесь. Взойдемте наверх». «То чувство не проходит?» «Нет. Я хожу как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна иметь дело внутри себя? Но я так хотела бы, чтобы этого ничего не было».
2: «Вы оскорблены?»
0: «Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Итак, зайдемте наверх». Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня с волнением, и не ошибся. Бичи остановилась у трапа. «Вот сюда», — сказала она, показывая рукой вниз. «За борт. И один». Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой перемещения. Ване, как это могло быть? Один.
1: «Как один?» — сказал я, забывшись. Вдруг вся кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, что сказала мне Фрези Грант, но было уже поздно. Бичи смотрела на меня с тягостным, суровым неудовольствием. Момент молчания предал меня. Я не сумел ни поправиться, ни твердостью взгляда отвести тайную мысль Бичи, и это передалось ей. «Гарвей», — сказала она с нежной и прямой силой, впервые зазвучавшей в ее веселом, беспечном голосе. «Гарвей, скажите мне правду».

0: Глава 33. «Я не лгал вам», — ответил я после нового молчания, во время которого чувствовал себя как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничто нельзя было изменить в этом моменте. Бича дала тон. Я должен был ответить прямо или молчать. Она не заслуживала уверток. Не возмущение против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя. Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Бичи. Я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, бегущая по волнам. «Но Гарвей», — сказала Бичи, — при слабом свете фонаря ее лицо выглядело бледно и смутно. «Говорите тише, я слушаю». Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства, когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек ударить выгибом дерева этого самодельного оружия по земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело неладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула. Это соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Бичи о том, что сказала мне Фрези Грант, как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Бичи, причем мне не было дано объяснения. Девушка слушала, смотря в сторону, опустив локоть на борт, а подбородок в ладонь. «Не говорить мне», — произнесла она задумчиво, улыбаясь голосом. «Это надо понять». «Но отчего вы сказали?»
1: «Вы должны знать, отчего, Бичи».
0: «С вами раньше никогда не случалось таких вещей?» — спросила девушка, как бы не слыша моего ответа.
1: «Нет, никогда».
0: «А голос? Голос, который вы слышали, играя в карты?»
1: «Один единственный раз».
2: «Слишком много для одного дня», — сказала Бичи, вздохнув.
0: Она взглянула на меня мельком, тепло, с легкой печалью. Потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: «Пройдемте вниз. Вызовем Ботвеля. Сегодня я должна раньше лечь, так как у меня болит голова».

0: А та другая девушка, вы ее встретили?
1: Не знаю, сказал я совершенно искренне, так как такая мысль о Дейзи мне до того не приходила в голову. Но теперь я подумал о ней с странным чувством нежной и тревожной помехи.
0: Бичи, от вас зависит.
1: Я хочу думать так. От вас зависит, чтобы нарушенное мною обещание не обратилось против меня.
0: Я вас очень мало знаю, Гарвей, ответила Бичи серьезно и стесненно.
1: Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу узнать и буду говорить о том завтра. Пока что я Бичи Сэниэль, и это мой вам ответ.
0: Не давая мне заговорить, она подошла к трапу и крикнула вниз. «Ботвиль, мы едем!»
1: Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро понимающих пальцах, и спустился к лодке, где Бичи и Ботвиль ждали меня. Мы направились в город. Ботвиль рассказал, что, как он узнал сейчас, бегущие по волнам предположено оставить в Гильгью до распоряжения Брауна, которого известили по телеграфу обо всех происшествиях. Бичи всю дорогу сидела молча. Когда лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной, девушка тихо и решительно произнесла: «Ботвиль, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона? Или как придется?»
0: «Что?» — крикнул Ботвиль тоном веселого ужаса. «Разве вы не поняли?»
1: «Потом поговорим», — сказал Ботвиль, и так как лодка остановилась у ступени каменного схода набережной, прибавил:
0: «Чертовски неприятная история, все это вместе взято».
1: «Но Бичи неумолима. Я вас хорошо знаю, Бичи».
0: «А вы?» — спросила девушка, когда прощалась со мной. «Вы одобряете мое решение?»
1: «Вы только так и могли поступить», — сказал я, отлично понимая ее припадок брезгливости.
0: «А что же другое?»
1: — она задумалась.
0: «Да, это так. Как ни горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей. Я завтра извещу вас». Она протянула руку, весело и резко пожав мою, причем в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота с примесью явного недовольства. Мной или собой я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело. Тотчас они уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Бичи. Мне был нужен шум толпы. Заметя свободный кэп, я взял его и скоро был у того места, с какого вчера увидел статую Фрейзи Грант. Теперь я вновь увидел ее, стараясь убедить себя, что не виноват. Подавленный, я вышел из кэба. Вначале я тупо и оглушенно стоял, так было здесь тесно от движений и беспрерывных следующих один другому в тыл замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль была «Фрейзи Грант». Памятник возвышался в цветах. Его пьедестал образовал конус цветов, небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол. Он теперь был обнесен рогатками и стоял ближе к памятнику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. Но у меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Едва я отделился от стены дома, где стоял прижатый движением, как, поддаваясь беспрерывному нажиму и толчкам, был отнесен далеко от первоначального направления и попал к памятнику со стороны противоположной столу, за которым, наверное, так же, как вчера, сидели Бафс, Кук и другие известные мне по вчерашней сцене. Попав в центр, где движение по точному физическому закону совершается медленнее, я купил у продавца масок лиловую полумаску и, обезопасив себя таким простым способом от острых глаз Кука, стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг бегущей.
1: За это место, позволяющее избегать досадного перемещения, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на 2 или на 3 головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне в порыве благодарности, что он занимает его с утра, импровизированный промысел, наградивший 15-летнего сорванца золотой монетой. Моя сосредоточенность была нарушена. Заразительная интимность происходящего, эта разгульная, легкомысленная и торжественная теснота, пахиваемая напевающим пристукиванием оркестров, размещенных в разных концах площади, соскальзывала в самую печальную душу, как щекочущее перо. Оглядываясь, я видел подобие огромного здания, с которого снята крыша. На балконах, в окнах, на карнизах, на крышах, на навесах подъездов, на стульях, поставленных в экипажах, было полно зрителей. Высоко над площадью вились сотни китайских фигурных змеев. Гуттаперчевые шары плавали над головами. По протянутым выше домов проволокам шумел длинный огонь ракет, скользящих горизонтально. Прямой угол 2 свободных от экипажного движения сторон площади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения. Здесь было что посмотреть, и я отметил несколько выездов, достойных упоминания. Медленно удаляясь, покачивалась старинная золотая карета с ладьеобразным низом и высоким сиденьем для кучера, но такая огромная, что сидящие в ней взрослые казались детьми. Они были в костюмах эпохи Ватто. Экипажем управлял Дон Кихот, погоняя 4 богато убранных золотой, спадающей до земли сеткой лошадей, огромным копьем. За каретой следовала длинная настоящая лодка, полная капитанов, матросов, юнг, пиратов и робинзонов. Они размахивали картонными топорами и стреляли из пистолетов, причем звук выстрела изображался голосом, а вместо пуль вылетали плоские суконные крысы. За лодкой, раскачивая хоботы, выступали слоны, на спинах которых сидели баядерки, гейши, распевая игривые шансонетки. Но более всех других затей привлекло мое внимание сделанное 2-саженное сердце из алого плюша. Оно было как живое. Вздрагивая, напрягаясь или падая, причем трепет проходил по его поверхности, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок. Роль Амура исполнял человек с огромным пером, которому он ударял, как копьем, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке. Но как ни быстро она писала, и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жаля протянутые вверх руки, полные цветов. С правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины.

0: Страницы любви. Продолжение в следующем часе. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Я с Кирпласт купил качели, думал, подкатайся. Вся родня на них сидит, мне места не досталось. Если вам нужна беседка, я Кирпласт советую. Теперь в своей беседке я с соседкою беседую.
7: Кирпласт 330607.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Горта. Истинная рейс.

кричали громко чайки и не сужаем, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: погоде на завтра, 16 июля. Как сообщили нам синоптики, в Волгограде будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до 31 градуса. В Екатеринбурге завтра прохладно, плюс 19 всего лишь, пасмурно и дожди. В Казани и Ульяновске тоже обещают дожди, днем 21 на термометрах. В Кемерове завтра 24 градуса, небольшой дождь возможен. В Перми облачно, небольшие дожди обещают, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра без осадков и 29. В Москве завтра, 16 июля, прекрасная погода ожидается, солнечно, никаких дождей и до 22 в течение дня.
1: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях в регионах России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, главе государства докладывают о паводках в Свердловской области. Там остаются подтопленными более 360 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. Напряженная ситуация сохраняется и в Оренбургской области. Роскосмос и НАСА договорились продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут продолжаться полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. В Казахстане одну из самых загруженных трасс страны Алматы-Каскелен расширят до 8-полосного движения. Реконструкция магистрали начнется в понедельник, сообщает телеканал «Мир-24». Протяженность проекта составляет 8 километров. Реконструкцию обсудили на совещании по исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева. Движение на трассе Алматы-Каскелен – одно из наиболее интенсивных. За сутки по ней проходит до 60 тысяч автомобилей. Забайкальский путешественник Юрий Скоробогатов добрался на сапе до Хабаровска из Читы. Он побил мировой рекорд, преодолев по воде свыше 2700 километров. Из Читы он вышел 29 апреля и все это время идет по воде на верном сапе Федоре Филипповиче. Такое имя дал ему путешественник. В Хабаровске путешественник проводит несколько дней, а потом снова выйдет на воду. Он планирует дойти до Николаевска на Амуре. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

погоде на завтра, 16 июля. Как сообщили нам синоптики, в Волгограде будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до 31 градуса. В Екатеринбурге завтра прохладно, плюс 19 всего лишь, пасмурно и дожди. В Казани и Ульяновске тоже обещают дожди, днем 21 на термометрах. В Кемерове завтра 24 градуса, небольшой дождь возможен. В Перми облачно, небольшие дожди обещают, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра без осадков и 29. В Москве завтра, 16 июля, прекрасная погода ожидается, солнечно, никаких дождей и до 22 в течение дня.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий. Сейчас в воде уже 362 частных жилых дома и более 1700 приусадебных участков. Региону нужно готовиться к новой волне осадков. По прогнозам синоптиков, на подходе очередной циклон. Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приступят к выполнению научных экспериментов сразу после адаптации и пересменки. Это обычно занимает от 1 до 2 недель. Накануне вечером они прибыли на МКС в компании с астронавтом НАСА Анилом Менноном. Завершающий миссию экипаж Сергей Куцверчков, Сергей Микаев из Роскосмоса и астронавт НАСА Кристофер Уильямс готовятся к возвращению на Землю. В фестивальной столице 35-го славянского базара в Витебске впервые представлена почти полная коллекция картин Ильи Репина, который был тесно связан с витебской землей. Обозреватели признают, что работы маэстро производят на посетителей колоссальное впечатление. Они позволяют проследить творческую эволюцию мастера и познакомиться с жанровым разнообразием его наследия. От портретов и исторических картин до бытовых зарисовок. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «Ру», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо автомобиля многие выбирают велосипеды и другой личный транспорт. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: звуке.
1: Мастеров. Сегодня все они представляют украшения, вышивку, выпечку. То, что досталось нам в наследство от предков, мы хотим представить молодежи и показать, насколько красивыми были ремесла наших предков.
2: Мирафузил Хакимов из Ашского района привез деревянные изделия. По старинной технологии создает народные инструменты. Дав, дутор и не только. Регион известен резчиками по дереву.
3: Сегодня из всех своих работ я выбрал самые любимые. Например, колыбель. Многофункциональные предметы, маленькие стульчики для детей от 2 лет и многое другое.
2: Ни одно застолье в Таджикистане не обходится без вкусных лепешек. Их в стране больше 10 видов. На фестивале гостям демонстрируют процесс выпечки хлеба в тандыре. Делится с нами жительница Ашского района Манзура Раджабова.
4: Здесь представлено много хлебобулочных изделий. У нас выпекают больше 20 видов лепешек. А также у нас развит фольклор. И сегодня наши женщины будут выступать на сцене.
2: Дни культуры областей, городов и районов Таджикистана проходят в парках города по выходным и продлятся до 23 августа.
0: Беларусь.
5: В ботаническом саду Минска появился аптекарский огород. В нем собрали более сотни уникальных лекарственных растений. Новую экспозицию изучила Татьяна Морозова.
6: Аптекарский огород с французскими нотками. Тут царит строгая геометрия. Система симметричных дорожек делит большой прямоугольник на 4 зоны. На каждой из них растут только определенные растения. Для повышения иммунитета, здоровья сосудов и сердца, полезные для нервной системы и пищеварения. Каждый сектор как глава в книге. На площади в 500 квадратных метров собрали 137 видов и сортов растений, рассказывает научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и растительных ресурсов Ботанического сада Академии наук Беларуси Лариса Сидор.
7: Антагонистов, которые, так сказать, выделяют в почву вещества, которые мешают растениям, другим растениям жить, мы не садили. Садили те растения, которые с собой хорошо соседствуют. Большинство растений, которые здесь высажены, они любят легкую почву, поэтому привозили почву.
6: Все растения аборигены. В белорусском климате чувствуют себя идеально. Многие из этих кустов и ароматных цветов используют для изготовления лекарств. Например, валерьянку или ромашку. Они помогают успокоиться и расслабиться. А полезные кислоты эхинацеи пурпурной повышают иммунитет, говорит заведующий лабораторией Павел Пашкевич.
8: Самое актуальное на фоне последствий ковида и вообще в целом как бы сезонных респираторных заболеваний. В этом плане еще интересный вот момент, что она не помимо того, что стимулирует иммунитет, выработку то есть антител и вот, да, защитных, то есть активизирует работу системы организма, да, помимо этого, так она еще плюс регулирует, если не иммунитет не нужно повышать, соответственно, она может и не повышать. А если есть необходимость, то может немножко слегка и понизить.
6: Есть в коллекции редкие представители. Таких тут 56. Например, лапчатка белая, известная как пятилистник, и арника горная. Из заповедных растений, хоть и не делают лекарства, полезных свойств в них много, рассказывает научный сотрудник лаборатории Татьяна Гиль.
9: Используются цветочки как противоушибно-кровоостанавливающие. Это мы знаем такие мази, которые используются уже давно. Это настои и отвары цветков, которые расширяют сосуды головного мозга. Кроме как сырья цветочного, используются корни, которые делаются настойки и как желчегонные, как кровоснабжение увеличивает.
6: Все растения аптекарского огорода многолетники. Полюбоваться ими можно до конца лета. Зимовать они будут здесь же, на грядках. В следующем году сотрудники ботанического сада планируют пополнить и украсить экспозицию и еще несколькими видами.
5: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

0: Лето в каждом звуке.
1: Беда не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответ.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго удвоилось, заявили во Всемирной организации здравоохранения. При этом специалисты ВОЗ подчеркивают, реальное количество заболевших превышает официальные данные, а темпы распространения заболевания могут быть еще выше. На данный момент зафиксировано почти 2000 подтвержденных случаев заболевания, больше 700 человек погибли. На официальном сайте Международного олимпийского комитета вновь стала доступна страница, посвященная Олимпийскому комитету России. Ранее этот раздел был недоступен с 2023 года. Напомним, 7 июля исполком МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также признал утратившими силу рекомендации 2022 и 2023 годов. Они касались ограничений на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Роскосмос и НАСА договорились продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут продолжаться полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает «Коммерсант», чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Это в каждом звуке. Лето в каждом звуке.

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

руки. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.